Радиоканал «Талгаз». Регистрационный номер в реестре зарегистрированных средств массовой информации. Л-номер ТУ-02-01-681. От 12 августа 2019 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Башкортостан. Радиоканал для детей старше 12 лет.

Okay.

one more time. DFM. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Радиоканал «Толкас» для детей старше 12 лет. Погода.
1: Это актуальный прогноз для Уфы. Сегодня, в среду, 6 мая, в нашем городе ожидается малооблачная погода. Обещают летние показатели днем до плюс 25 градусов. Атмосферное давление в норме, ветер южный, умеренный. Бояться осадков в ближайшие сутки не стоит. Спонсор выпуска – специализированный застройщик «Агидель Инвестстрой».
2: Все, Дим, мы не сможем купить квартиру.
3: Почему?
2: У нас нет первоначального взноса.
3: Стоп! В ЖК «Грани» его нет.
2: Вообще?
3: Да, там квартиры без первого взноса.
2: Супер, давай бронировать.
3: ЖК «Грани» – квартиры без первого взноса.
2: Звони 258-66-99.
4: Застройщик ООО «СЗ «Агидель Инвестстрой». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк».
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Смотри, Ленинские высотки. Тихий центр, а до работы 5 минут.
6: Красиво, но бизнес-класс нам сейчас не потянуть?
5: Легко. Застройщик еще держит цены 25 года от 169 тысяч за квадрат. А еще есть квартиры со скидкой до 2 миллионов рублей.
6: 2 миллиона? Считай, ремонт в подарок.
5: ЖК бизнес-класса «Ленинские высотки» на Ленина. Цены 2025 года и скидки до 2 миллионов только до конца мая. Застройщик ООО «Город БСС». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама. Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM.
5: Потому что Радио DFM.
4: DFM.

0: Реклама. От вас нужна лишь 0,1% усилий, чтобы переехать в Геос.
1: Потому что первый год ипотека 0,1%. Платеж легче, решение спокойнее.
0: Квартал Геос. Телефон 266-89-89. Проект Brick Development.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Застройщик ООО «Специализированный застройщик бизнес-центр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотека от банка «Дом.рф». Подробности на домрф.банк.ру.
2: Встречайте весну в своем доме. Готовые дома в коттеджном поселке бизнес-класса «Созвездие Цифей» от группы компаний «Жилой квартал» уже ждут хозяев. «Жилой квартал». Дома с душой. Построенные по ГОСТ. Предложение ограничено, не оферта. Подробнее на gkufa.ru.
3: Внимание! LG официально в Уфе. В автосеть РФ. Стильный дизайн, надежная конструкция, продуманный функционал. Все это автомобили BLG. По промокоду РАДИО первые 20 автомобилей по специальной цене. Торопитесь. Маршала Жукова, 16. Звоните прямо сейчас. 8-347-200-06-76. Подробности условия акции у менеджера автосеть РФ. Количество автомобилей по спеццене ограничено.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Дорогой, а ты бы достал звезду с неба?
6: Зачем нам звезды? У нас есть космос.
5: Жилой комплекс «Космос» в историческом центре Уфы. Подробнее по телефону 255-16.
7: О, специализированный застройщик СУ-17-ВСК-6. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Уфе. 2-912-812.

0: Радиоканал «Толкас» для детей старше 12 лет. Погода.
1: Это актуальный прогноз для Уфы. Сегодня, в среду, 6 мая, в нашем городе ожидается малооблачная погода. Обещают летние показатели днем до плюс 25 градусов. Атмосферное давление в норме, ветер южный, умеренный. Бояться осадков в ближайшие сутки не стоит. Спонсор выпуска – эко-комплекс «Райский берег». ООО «Удача».
2: Устали смотреть на часы в бане? Еще полчасика и все. Экокомплекс «Райский берег» представляет тариф безлимит. Только в тепловских банях и семейном банном комплексе «Отдых без границ». Тариф безлимит на все. На пар, на общение, на удовольствие. Звоните 917-777-22-22. Наш адрес: Сельская Богородская, 53. «Райский берег». Отдых по-настоящему.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Купили квартиру или дом? Начните ремонт правильно. Сначала сделаем дизайн, потом полностью его реализуем. Изготовим двери, всю мебель и шторы. Реформа берет все на себя. Reforma.ru.
4: Вылечим английский в новом учебном году. Лингвоцентр Global Village уже открывает набор для детей и взрослых. Занятия в районе горсовета и школы МВД. Global Village. Английский на любой вкус. Ищите нас в 2GIS.
5: Макс, бери квартиру в Ленинских высотках. Будем соседями в центре.
6: Да какая квартира? Там условия, небось, замучаешься оформлять.
5: Вообще нет. Есть рассрочка застройщика без банков. Платишь по 10 тысяч в месяц и живешь спокойно.
6: Серьезно? Скинь контакт.
5: Лови, скажи, что от меня. Мне еще и 150 тысяч бонусом выплатят. С меня ресторан. ЖК «Ленинские высотки» на Ленина. Рассрочка 10 тысяч в месяц и бонус за друга. Только до конца мая. Застройщик ООО «Город БСС». Проектная декларация на наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия рассрочки на сайте «Город БСС».
0: Внимание! LG официально в Уфе. В автосеть РФ. Стильный дизайн, надежная конструкция, продуманный функционал. Все это автомобили BLG. По промокоду «Радио» первые 20 автомобилей по специальной цене. Торопитесь! Маршала Жукова, 16. Звоните прямо сейчас. 8-347-200-06-76. Подробности условия акции у менеджера «Автосеть РФ». Количество автомобилей по спеццене ограничено.
7: BLG. Надежность в движении.
8: Уютная спальня.
9: Гостиная с большим телевизором.
10: А у меня своя комната.
11: Доступные квартиры от 4 миллионов рублей. Есть в чистовой отделке.
12: Пора расширяться с ПСК-6.
13: Подробности по телефону 255-16 и на сайте ПСК-6.ру. Предложение ограничено и не является публичной фирмой. ООО «СЗ Строительная фирма номер 8 ПСК-6». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте ПСК-6.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама. Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. Уинстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: Right now. А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама. Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ТТС.
1: ТТС.
2: От вас нужна лишь 0,1% усилий, чтобы переехать в ГЕОС.
3: Потому что первый год ипотека 0,1%. Платеж легче, решение спокойнее.
2: Квартал ГЕОС. Телефон 266-89-89. Проект Brick Development.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик бизнес-центр». Проектная декларация на сайте nav.dom.rf. Ипотека от банка Dom.rf. Подробности на domrfbank.ru.
5: Торговый центр «Депо» – место, где растет ваш бизнес. Высокая проходимость, современные площади и выгодные условия аренды. Станьте частью успешного проекта. Подробности на сайте depoufa.ru.
6: Не введешь промокод «Заберу»? Мы обидимся и реально заберем. Скидку 15% «Фарфор». Ладно, шутим. Оформи заказ на самовывоз с промокодом «Заберу» и скидка твоя.
7: Фарфор франчайзер. Бренд 113-028-002-0210. Город Уфа.
8: Уютная спальня.
9: Гостиная с большим телевизором.
10: А у меня своя комната.
11: Доступные квартиры от 4 миллионов рублей. Есть в чистовой отделке.
12: Пора расширяться с ПСК-6.
13: Подробности по телефону 255-16 и на сайте pskshest.ru. Приложение ограничено и не является публичной фирмой. ООО «СЗ Строительная фирма номер 8 ПСК-6». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте pskshest.ru.
14: Когда вокруг шум, так хочется тишины и комфорта.
15: Надежная шумоизоляция автомобиля – это «Шумов». Магазины, установочные студии шумоизоляции «Шумов». Ждем в ТК «Октябрьский».
16: Внимание! BLG официально в Уфе. В автосеть РФ. Стильный дизайн, надежная конструкция, продуманный функционал. Все это автомобили BLG. По промокоду «Радио» первые 20 автомобилей по специальной цене. Торопитесь. Маршала Жукова, 16. Звоните прямо сейчас. 8-347-200-06-76.
17: Подробности в условиях акции у менеджера автосеть РФ. Количество автомобилей по спеццене ограничено.
18: BLG. Надежность в движении.
19: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Радиоканал «Толкас» для детей старше 12 лет. Ди-ньюс. Ди-ньюс. На ДФМ.
1: Всем привет! В студии Александр Шереметьев, спин-офф собирателя душ с Николасом Кейджем и жюри Каннского кинофестиваля в этом году. Об этом и не только расскажу вам прямо сейчас.
0: Ди-ньюс.
1: В сети опубликовали новый трейлер «Одиссеи» Кристофера Нолана. Фильм по поэме Гомера выйдет в зарубежный прокат 17 июля. В ролике показали «Одиссея» в исполнении Мэтта Дэймона, который возвращается с Троянской войны домой в Итаку, где он должен спасти жену и сына. Роберт Паттинсон предстает в ролике в образе Антиноя, который пытается захватить трон Итаки. В фильме также задействованы Шарлиз Терон и Энн Хэтуэй, а также Том Холланд и Зендея в роли Афины.
0: Ди-ньюс.
1: Спин-офф «Собирателя душ» выйдет 14 января 2028 года. Николас Кейдж снова сыграет одну из главных ролей, а режиссером и сценаристом выступит Оз Перкинс. Над картиной работают в студии Paramount, а события спин-оффа развернутся во вселенной оригинального фильма. При этом новая картина не будет сиквелом. Другие подробности о проекте пока неизвестны.
0: Ди-ньюс.
1: Актрисы Деми Мур и Хлоя Джао войдут в жюри Каннского кинофестиваля. Председателем станет кинематографист Пак Чхан Ук, известный по ленте «Олдбой». В состав жюри также включили Рут Него, Исака де Банколе и звезду сентиментальной близости Стеллана Скарсгарда. Напомним, Каннский кинофестиваль пройдет в этом году с 12 по 23 мая. Он станет 79-м по счету. В конкурсной программе 22 фильма, в том числе «Минотавр» Андрея Звягинцева. На этом у меня все. В студии был Александр Шереметьев, спонсор выпуска ООО «Первая клубная стоматология» на Чернышевского, 7.
2: Я Карина Гагина, врач-стоматолог и основатель первой клубной стоматологии. Верю, что медицина может быть не только точной, но и человечной. Мы создали клинику для тех, кто ценит качество, уважение и спокойствие. Лечение и протезирование на высоком уровне. Первая клубная стоматология, где спокойно, понятно и надежно. Чернышевского, 7. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Пока Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мэшапы из Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио Ди ФМ и рубрика, которую мы успели сильно полюбить, это мэшапы Саймона. Что делает Сай? Берет войс одного артиста из одного трека и смешивает его с музыкой из другого трека. Ну и получается, что это получается что-то новенькое.
3: Симбиоз, да, такое, да? Ну что ж, Ваня Дмитриенко.
2: Да. Ты решил сделать подарок, да, своей соведущей, так?
3: Он продолжает выпускать треки, выступать и экспериментировать с имиджем, переходя от маленького принца в более, ну, к более брутальному, да, стилю. Но он еще не знает, что у него есть фит с Рианой.
2: Yeah.
3: Под названием «Шелковый S&M».
2: «Шелковый S&M». Да. Новый трек получился. Ладно, давай, да, мы готовы заценить.
3: Слушаем мой новый мешап. Let's go!
0: DJ Simon.

0: Ну как?
1: Это, конечно, реакция. Камон! Это невероятно круто. Это было невероятно. И именно на моменте, когда они друг другу как будто подпевают, да, на бэках.
0: Да, да, да. Поженились, да?
1: Вообще. Свадьбу сыграли нормально.
0: Сыграли, а Ваня еще не в курсе.
1: Ну, как и Риана. Ребят, если у кого-то есть почта Рианы, сообщите, мы отправим ей эту версию.
0: Да, что Ваня теперь у нее дома живет, да, наверняка. Ну что ж, это шоу «Разбудильники». Слушайте нас и, надеюсь, не будет скучно. Включи!

0: Реклама.
1: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: DFM. Потому что радио.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Там.
2: Йоу, хаушки, динарод. Это мой пуэр-кофейный альянс под названием шоу
3: «Разбудилники».
2: Здесь латте Кэт. Катя Бодрова.
1: И пуэро. Человек.
2: Пуэро, мне нравится ваш. Эркюр Пуэро, да?
1: Саймон Пуэро, друзья, у микрофона.
2: Интересно. Играем, ну что же, в «Угадай звезду», а точнее «Кто там?» Игра, где мой третий глаз так и не заработал.
1: Так и не проснулся.
2: Да.
1: Играть с нами будет Екатерина из Пушкина. Кать, привет.
2: Вау, Екатерина.
4: Привет.
1: Рада слышать.
2: Пушкин или Пушкина?
1: Пушкино.
2: Пушкино, а. Пушкин ближе к Санкт-Петербургу, да?
1: Да, Катюш? Пушкина...
4: Это Московская область, Пушкина.
1: Пушкина, Московская область.
2: А, Пушкино, Московская область, а Пушкин, Санкт-Петербургская область. Или Ленинградская область. Кстати, вот это вот поймал на мысль, то, что нет Санкт-Петербургской области, а есть Ленинградская область.
1: Как и Ижевская, как мы вчера выяснили.
2: Да, вообще.
1: Ладно, поиграли в городки, скажем так, в эфире. Приступим к игре «Кто там?». Но для того, чтобы объяснить правила игры Кати, мне нужно с тобой попрощаться, Сай. Выключить себе наушники.
2: Окей.
5: I'll be back.
2: Запомни, I'll be back.
1: Вот, Кать, теперь мы с тобой наедине. И я попрошу тебя загадать какую-нибудь звезду или персонажа из мультфильма, из фильма, который тебе нравится, и озвучить.
4: Это Эльза из «Холодного сердца».
1: Интересно, знает ли этого персонажа Саймон. У него будет на это одна минута, на то, чтобы догадаться, кто там. Он будет задавать тебе разные наводящие вопросы. А ты, пожалуйста, отвечай на них только «да» или «нет». Угу. Ну, если догадается, кто там, ты не получаешь приз, не догадается, получаешь. Сай, возвращайся. Эй-эй.
2: О, все, я вышел из пячки.
1: Я узнала, кто там. Я думаю, это будет весело, как минимум, твои попытки догадаться. Поэтому погнали, у тебя одна минута.
2: Окей. Слушательница, как зовут?
1: Екатерина.
2: Екатерина, конечно. А, Екатерина, ты человек, ты существуешь?
4: Да.
1: Катя, уже путаешь?
2: В смысле?
4: Нет.
1: Персонаж. Это все-таки персонаж.
2: А, ты персонаж, получается. Так,
4: персонаж,
2: женского рода?
4: Да.
2: Женского рода. Из кино?
4: Нет.
2: Из книги?
4: Нет.
2: Из сказки?
4: Нет.
2: Из мультика?
4: Да.
2: О, из мультика. Так, красивая?
4: Да.
2: Так, у нее может быть ипотека?
4: Нет.
2: Не может быть. Так, у нее там красивое платье?
4: Да.
2: Туфли есть? Она не теряла туфли?
4: Нет, не теряла.
2: Не превратилась в тыкву?
4: Нет.
2: Так, а в этом фильме она поет?
4: Да.
2: Поет в фильме. А, погоди, а там разве там не зима, вечная зима в этом фильме?
4: Да.
2: Блин, как ее зовут?
1: Я не верю своим ушам. Ты понял, кто это, но не можешь, да, вспомнить имя?
2: Да, она поет от пути.
1: И забудь.
2: От пути. Блин, кто это поет?
1: Эльза.
2: Блин, Эльза, точно.
1: Ну, это удивительно, Сай. Ой. Ты почти, ты был так близок к победе на этот раз.
2: У меня звук. Ну что ж, а Екатерина получает?
1: Да, фирменный мерч от Radio DFM.
2: Блин, я забыл, что ее зовут Эльза, действительно.
1: Да, Эльза.
2: А я чуть не сказал Олаф.
1: И забудь.
2: Да, а Олаф это другой, да, вот, который там ходит.
1: Это Снеговичок, да?
2: Да,
1: по-моему, да. Который прикольный.
2: Ой.
1: Катюш, это...

0: Было классно, спасибо тебе за эту игру. Мы тебя поздравляем и с победой, а кроме того, что...
1: Да, еще привет можно передать. 9,5 секунд у тебя есть.
2: Передаю привет своему любимому мужу. Он сейчас тоже едет на работу. Я его очень сильно люблю, желаю хорошего дня. И передаю привет всему городу Пушкино. Вам тоже хороших выходных и отличного дня.
0: Спасибо, Катя.
1: От прямого потомка Пушкина вам тоже зиба-зиба за присутствие и за участие.

0: Радиоканал «Талкас» для детей старше 12 лет. Погода.
1: Это актуальный прогноз для Уфы. Сегодня, в среду, 6 мая, в нашем городе ожидается малооблачная погода. Обещают летние показатели днем до плюс 25 градусов. Атмосферное давление в норме, ветер южный, умеренный. Бояться осадков в ближайшие сутки не стоит. Спонсор выпуска – специализированный застройщик «Агидель Инвестстрой».
2: Все, Дим, мы не сможем купить квартиру.
3: Почему?
2: У нас нет первоначального взноса.
3: Стоп! В ЖК «Грани» его нет.
2: Вообще?
3: Да, там квартиры без первого взноса.
2: Супер, давай бронировать.
3: ЖК «Грани» – квартиры без первого взноса.
2: Звони 258-66-99.
4: Застройщик ООО «СЗ «Агидель Инвестстрой». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк».
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Купили квартиру или дом? Начните ремонт правильно. Сначала сделаем дизайн, потом полностью его реализуем. Изготовим двери, всю мебель и шторы. Реформа берет все на себя. Реформа.ру.
6: Не введешь промокод «Заберу»? Мы обидимся и реально заберем. Скидку 15% фарфор. Ладно, шутим. Оформи заказ на самовывоз с промокодом «Заберу» и скидка твоя.
7: Фарфор франчайзинг. Бренд 112-028-002-0210. Город Уфа.
8: Лови удачу в магазине «Байрам» и выигрывай крутые призы. Покупай в «Байраме». Загружай чек на промо-сайте и выигрывай яблочный смартфон или подарочный сертификат «Байрам». Участвуй и выигрывай. Подробнее об организаторе, правила, количество призов, выигрышей, результаты данного мероприятия, срок минимального получения на сайте promo.byram.ru. Срок акции 20 апреля 12 июля 2020 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Уфе. 2-912-812.

0: пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если Саша – это Александра, то, по идее, Маша – это Алекмандра.
0: Реклама.
3: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
5: Умный ритейл. Москва, Баклай, 6, стране 3, помещение 8028, ОГРН 117-58-47-26-16-02. Зона и точное время доставки, уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
6: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
7: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
6: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
7: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
8: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
9: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
10: 6+.
11: Флагманский пикап «Джак Т9». Теперь в новой версии «Урбан». Многорычажная подвеска, восьмиступенчатый автомат, брутальный дизайн, комфорт и уверенность на любой дороге. «Джак Т9» уже ждет вас в салонах официальных дилеров и на jackcar.ru.
12: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
13: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс.Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
14: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
15: «Пятерочка» выручает!
14: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 128-80-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
16: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный. Совместительный багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России от 2 миллионов 49 тысяч рублей.
17: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточните в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
18: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
19: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
20: Приводите в «Альфа-банк» всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
21: «Лента» поздравляет всех с Днем Великой Победы. С 1 по 9 мая получайте георгиевскую ленточку на стойке информации во всех гипермаркетах «Лента».
22: Кроме «Ленты» эконом, количество ленточек ограничено. Информация об организаторе, условиях и сроках поведения на сайте lenta.com.
23: «Ленту».
0: А дальше тусовка.
23: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Все как блогер прописал. Все как блогер прописал.
2: It's showtime! Привет, динарод! Ты сейчас попал не в ВВВ Ленинград, а в ВВВ шоу «Разбудильники». В студии амбассадор. Утро начинается не с кофе, а с фанталки. Катя Бодрова.
3: Амбассадор пуэра в России. Диджей Саймон.
2: В эфире рубрика про генераторов лайка. Это что? Все, как блогер прописал.
3: Да, рассказываем то, что мы когда-то с Саймоном слышали от кого-то, от какого-то блогера или эксперта, и обсуждаем это. Вот посмотрела, один блогер рассказывает, как не совершать импульсивные покупки.
2: О-о-о.
3: Потому что от весеннего шопинга переходим к летнему шопингу, и так до бесконечности.
2: Да, конечно же.
3: Траты постоянные. Для начала, ребят, составляем список покупок заранее. Это поможет избежать хаотичных походов в магазин. Дальше, мне нравится, используем правило 24 часов. Отложите незапланированную покупку на сутки буквально. Исследования показывают, что в течение этого времени 64% импульсивных желаний проходят.
2: И еще, если в корзине ты оставляешь онлайн, тебе еще скидку сделают.
3: Да?
2: Да, если туда...
3: Лайфхак, я не знала.
2: Если туда закидываешь и не сразу не покупаешь, они иногда тебе скидку вообще делают.
3: Они думают, человечек размышляет.
2: Пока он еще думает.
3: Не тратить.
2: Он пока почти уже на крючке, да.
3: Оценка необходимости и ценности. Но перед покупкой честно задать себе вопрос, насколько мне это нужно? Вот эти вот синие кроссовки, а нет ли у меня ровно таких же? Как правило, оказывается, что есть. Тест на стоимость в часах работы. Это тоже интересно. Переведите цену товара в часы вашего труда. Ну, например, если ваш часовой доход составляет 500 рублей, а вещь стоит 5000 рублей, задайте вопрос, стоит ли эта вещь 10 часов моего труда.
2: Ну, у вас же есть женская логика, или то, как это называется, girl math.
3: Girl math, да, когда мы парням объясняем, что покупка даже выгодна.
2: Да, именно даже совсем, иногда даже бесплатно.
3: Избегание триггеров. Отпишитесь от маркетинговых рассылок, отключите пуш-уведомления от магазинов и удалить приложение с телефонов. Ну, это такое себе, да?
2: Ну, кстати, если обобщенно, там есть, кстати, они правы.
3: Ну, от уведомлений отписаться, да, хорошо.
2: Да?
3: Потому что мне периодически сообщают, что
2: у меня их нету.
3: Сейчас.
2: Уже много лет у меня их нет, да. Я, в общем, мне легче стало жить. И по поводу еды, там, надо нормально наесться, когда ты идешь на шопинг, иначе фигню купишь.
3: Это следующий пункт. Не ходить за покупками на голодный желудок или в плохом настроении.
2: Да, абсолютно.
3: Еще наличные вместо кредитных карт, физический контакт с деньгами делает расставание с ними более осознанным и болезненным, чем онлайн.
2: А ты знаешь, что это про это женская математика, то есть girl math, говорят, то, что покупается наличными, это не считается затратой.
3: А, даже так?
2: Да.
3: Мне все больше и больше нравится эта математика женская. И анализ прошлых покупок. Вот после импульсивной покупки вспомни, когда ты в последний раз делал то же самое, что тебе, принесло ли это удовольствие и так далее?
2: Принесло мне. Поэтому нам надо повторить.
3: В общем, мне кажется, советы годные, можно брать.
2: Годные, но покупаться надо.

0: реклама. Мечтаешь о настоящей таверне, как в играх и фильмах? Таверна «Очаг дракона» открывает портал в твое средневековое фэнтези. Европейская кухня, тематические напитки и уникальный фэнтези-интерьер в городе. Таверна «Очаг дракона». Мустая Карима 6.
1: Впервые в Уфе! 17 мая танцевальный фестиваль «Варт Квадрат». Яркие танцевальные коллективы, народные, эстрадные и современные. Ждем всех! Танцуй, Уфа! Подробности в сообществе «Арт Квадрат» ВКонтакте при поддержке радио DFM 16+.
2: 9 мая музыка говорит громче слов. Лайфстайл-центр Башкирия приглашает вас на концерт «Мы за победу». Песни военных лет исполнят артисты уфимской эстрады. Азат Вахитов, Алмаз и Айдар Юнусовы, Рустем Галиев и другие. 9 мая, 12:00. Менделеева, 205А. Лайфстайл-центр Башкирия. 0+.
3: Адреналин. Скорость. Драйв. Азарт. И другие острые ощущения. Картинг-клуб на парковке гипермаркета «Диспорт». Работаем круглосуточно. Подробности 266-50-42. Добро пожаловать за острыми ощущениями. 6+.
4: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
5: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
6: От студии, подарившей нам собиратель душ.
7: Какое-то странное чувство.
6: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
7: Будто что-то не так.
8: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
9: Ты меня слышишь? Вытащи меня отсюда!
6: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
0: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

0: Пока Катя и Саймон в отпуске. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Вот это копипаст. Копипаст.
2: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. И нам пора переодеваться, надевать на себя мантию, превращаться в судей музыкальных, потому что впереди музыкальный суд под названием «Копипаст». Что здесь делаем? Разбираем существующие треки и пытаемся выяснить, копипаст это или оригинал. Внимание! Суд идет.
3: Суд идет. Сегодня слушается дело неизвестного автора песен Брайан Прингл, не создатель чипса, против группы The Black Eyed Peas из-за хита 2009 года «I Got a Feeling».
2: Не трожь Black Eyed Peas.
3: О, прикинь, еще как тронули. Брайан Прингл утвердил, что отправил копию своей песни «Take a Dive» 98 года в звукозаписывающую студию. И, возможно, там Дэвид Гетта ее перехватил, по его мнению.
2: Mm-hmm.
3: Потому что трек «I Got a Feeling» продюсировал Дэвид Гетта. Вот. Для Black Eyed Peas. Дело дошло до суда. Но пока давай сравним эти два трека и потом расскажу, чем закончилась Рубилова.
2: Уже любопытно, давай.
3: Сначала слушаем The Black Eyed Peas «I Got a Feeling».

0: Теперь слушаем обвинителя.
1: Да.
0: Это Брайан Прингл, Take a Dive. Вижу удивление в твоем лице.
1: Да. Я тут рубашку рву.
0: Окей. Теперь слушаем перемешки, да?
1: Ага.
0: Окей. Это The Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Брайан Прингл, Take a Dive. 98-го года.

0: слово Брайан Прингл. Наверняка тут уже понятно, да?
1: Брайан Прингл?
0: Да. Брайан Прингл, take a dive.
1: Брайан, прошу тебя прощения, я изначально тебя возненавидела, как-то так огрызаться на мою группу Black Eyed Peas, самую любимую. Но он прав.
0: Что-то есть?
1: Не просто что-то, а, по-моему, это очевидный копипаст.
0: Но, ты знаешь...
1: Но к группе отношения не имеет Дэвид Гетто, вот к нему претензии, знаешь.
0: Но Will.i.am тоже повлиял на продакшн, то есть они же это делали вместе.
1: Совместно.
0: Но, ты знаешь, суд все равно не принял дело. То есть, если ты хочешь обвинять кого-то в плагиат, сохрани все жесткие диски с оригиналом. Потому что суд отклонил дело частично из-за уничтожения доказательства, установив, что Прингл уничтожил жесткие диски компьютеров, которые имели отношение к судебному разбирательству.
1: Не вот, смог доказать.
0: Не смог доказать, но дело еще в чем. Почему он уничтожил диски?
1: Почему?
0: После этого дела сказали, что, по всей видимости, вот час где-то... Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. У него вот час где без этой гитары. Возможно, он это давно писал. Но после выхода песни The Black Eyed Peas...
1: А, он добавил.
0: Добавил.
1: Специально, чтобы слышалось сильнее.
0: Да, добавил.
1: И
0: уничтожил старые жесткие диски. Чтобы,
1: ой, хитренький.
0: Вот, потому что если хочешь доказать, покажи, вот когда ты песню написал. Чтобы там был временной штамп, да? Вот, я написал в какой-то год.
1: Все, вот это, кстати, объяснение очень важное.
0: Вот.
1: Брайану...
0: Прингл. Все-таки. Чувак,
1: все-таки это схитрил тут,
0: да?
1: Конечно.
0: Не чистый на руки или на ноги, да?
1: А Дэвид Гетто в Black Eyed Peas чистили.
0: Так что наших оправдали. Вот, слушаем трек дальше. Ну, понимаешь, суд никому не приятен. Вот, в будущем я вам покажу дело с Эдом Шираном. Вот там вообще дело было вообще не смешное. Но как он это доказал, это просто красота.
1: В следующих сериях.
0: Да. Так что в следующих сериях копипаст услышим историю с Эда Ширанама. Господи, это склоняется вообще?
1: Наверное.
0: Ну что ж, это шоу «Разбудильники». Сегодня в тазик отправили Брайан Прингл. Шоу «Разбудильники» на радио DFM включил? Правильно делаешь!

0: Реклама. Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацилл. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
5: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
8: Right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM. Потому что радио DFM.

0: Пока Катя и Саймон на майских. Разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Наушники челлендж. Наушники челлендж. Наушники челлендж.
2: Воу-воу-воу! Всем привет-ищи! И бодро пожаловать в антисон-шоу «Разбудильники». В студии мастер губного шифра. Или губного шифра. Как правильно? Губного же,
3: да? Мне и так нравится, как звучит.
2: А, мастер губного шифра. Катя Бодрова.
3: И великий расшифрователь, диджей Саймон.
2: Ну, пока корева получается. Ну, сейчас, ну, именно у меня. А сейчас будем проверять, насколько хорошо мои глаза умеют слушать губы Кати в игре «Наушники челлендж».
3: Да, ребята, спасибо всем тем, кто уже прислал слова рандомные в личку телеграм-канала «Радио ДФМ». А вот их-то Саймон и будет пытаться сейчас угадать. Для начала отключим ему наушники.

0: наушники, точнее, поставим ему очень громкую музыку. Слышать он меня не будет, но будет только видеть мои губы.
1: О, я уже включил наушники Катя, Катя подавление.
0: Да, вот такие спецнаушники. В течение минуты буду объяснять Саймону те самые слова, которые вы прислали, на чьем слове прозвучит гонг, тот и победил, тому мы вручим фирменный мерч от радио DFM. Музыка в ушах, насколько я понимаю, все хорошо. Сай меня не слышит. Погнали. Включаю артикуляцию.
1: Ух ты! О, я уже врубил.
0: Давай. Тигр.
1: Уже слово?
0: Угу. Тигр.
1: Низко.
0: Тигр.
1: Язык.
0: Тигр.
1: Джинсы.
0: Тигр.
1: Держись.
0: Как же? Ти.
1: Джипы.
0: Ти.
1: Все, следующее слово.
0: Хорошо.
1: Хочу пошире рот открой, чуть-чуть пошире.
0: Треугольник.
1: Как? Целлюлоза?
0: Треугольник.
1: Целлюлоза. Рельефы. Следующее слово.
0: Хорошо.
1: Уже плохо идет.
0: Нос.
1: Дождь.
0: Нос.
1: Гвоздь.
0: Нос.
1: Вождь.
0: Нос.
1: Кот.
0: Нос.
1: Кот.
0: Нос.
1: Нос.
0: Нос.
1: Нос.
0: Нос. Очень близко. Нос.
1: Блос. Блеск. Нос. Нос. Да. Есть это слово.
0: Да. Давай. Ёжик.
1: Дюжни.
0: Ёжик.
1: Ножны. Ёшкин.
0: Ежик. О.
1: Ёшка. Ёршик. Ёжик. Ёжик в тумане!
0: Ничего себе, ты отгадал уже два? Ну, два, по-моему. Это был...
1: Три?
0: Что, тигр ты не отгадал?
1: А, да?
0: Треугольник ты не отгадал?
1: Там был треугольник сегодня?
0: А ты говоришь целлюлоза.
1: Хорошо, что я не сказал, что целлюлит.
0: Нос расшифровал, хорошо. И ёжик тоже был.
1: Ёжик, вау! Скажи еще раз ёжик.
0: Ёжик.
1: Ну, кстати, по губам видно ёжик, да.
0: Причем я говорила и ежик, и ёжик. Думала, как тебе будет проще.
1: Не, ну ёжик по-русски, а ежик это уже албанский язык.
0: Ну что, гонг прозвучал на слове, которое прислала Юлия Буянова. Юлечка, мы тебя поздравляем, вручаем фирменный мерч от Радио DFM.
1: Ежик!
0: Слушаю музыку, и мы пока тут поразрабатываем артикуляционный аппарат.

0: Радиоканал «Талкас» для детей старше 12 лет. Погода.
1: Это актуальный прогноз для Уфы. Сегодня, в среду, 6 мая, в нашем городе ожидается малооблачная погода. Обещают летние показатели днем до плюс 25 градусов. Атмосферное давление в норме, ветер южный, умеренный. Бояться осадков в ближайшие сутки не стоит. Спонсор выпуска – эко-комплекс «Райский берег». ООО «Удача».
2: Устали смотреть на часы в бане? Еще полчасика и все. Экокомплекс «Райский берег» представляет тариф «Безлимит». Только в тепловских банях и семейном банном комплексе «Отдых без границ». Тариф «Безлимит» на все. На пар, на общение, на удовольствие. Звоните 917-777-22-22. Наш адрес: Сельская Богородская, 53. «Райский берег». Отдых по-настоящему.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Три дня, сотни вкусов и вся Уфа за одним столом на площади Уфа-Арена. С 12 по 14 июня встречаемся на 7-м фестивале «Есть Фест». Не пропусти главное гастрособытие региона. 0+.
3: Попытки удержать фронт, немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему на ногах ногти, а на руках тоже ногти, а не рухти?
0: Реклама.
3: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
4: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
3: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
4: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте, на inloto.ru и в магазинах партнеров.
6: ВГО «Блага», «Спортсоюз», алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.09.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inloto.ru. 18+.
7: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
8: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28, ОГРН 118-58-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
9: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
10: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
11: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
15: Звук – это музыкальный сервис.

0: Ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает.
1: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
1: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага «Зева Земма Делюкс» в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Next. А дальше тусовка
7: on DFM.
8: Потому что

0: Пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Салон Франческо, добрый день, Анна.
2: Здравствуйте, я хочу купить лапти.
1: Лапти?
2: Да-да.
1: Нет, у нас нет лаптей.
2: Мне сказали, что в России все ходят в лаптях.
1: Вы знаете, к сожалению, у нас в продаже нет лаптей.
2: Может быть, у вас есть китайские?
1: Нет-нет. Нет, китайских нету.
2: Как нету?
1: Ну, это уже мне никто не ходит.
2: А что за обувь, в которых никто не входит?
1: Вы ходили в ней раньше.
2: А лапти на молнии или на липучке?
1: Зачем я трубку взяла? Это обувь бесформенная, она сделана из липовой коры, то есть это плетеные такие, как тапочки, они невысокие, как ботинки по высоте.
2: А зимние из меха можно найти? Ноги мерзнут.
1: Нет, вы знаете, они вот именно летняя обувь.
2: Я хочу подарить девушке. А на каблуках есть?
1: Нет-нет, они вот как тапочки идут.
2: А сколько они стоят?
1: Ой, вы знаете, я не знаю, они продаются как сувениры.
2: Гарантия есть?
1: Я думаю, что нет. Нет.
2: Что за обувь без гарантии?
1: Ну, это считается сувениром.
2: Как сувенир? Мне сказали, что это тренд. Все модники ходят в них в России.
1: Нет, это ходили в ней раньше.
2: Они что, вышли из моды? Или только богатые люди в них наверняка ходят, поэтому их нету? Это дорогой обувь?
1: Нет, в ней ходили крестьяне очень-очень-очень давно.
2: У меня есть деньги, не стесняйтесь. А вы сами носили лапти?
1: Нет, я сама не носила. Мне не столько лет, чтобы я могла носить.
2: А если на заказ? Хочу заказать.
1: На заказ?
2: Да.
1: Нет, мы не занимаемся такой обувью.
3: Я могу стричь.
2: Как вас звать?
1: Анна.
2: А что радио у вас не слышно?
1: А какое радио должно играть?
4: Радио DFM. Вы только что попали в прямой эфир шоу «Разбудильники».
1: Слушайте, вы меня до слез. Честное слово, я не могу. Спасибо большое.
4: Пожалуйста, большое. Как настроение?
1: Отпад. Я плачу.
4: Ну, как настроение?

0: Реклама. Мы выкопали уже 102 колодца. 103-й будет ваш. Компания «102 колодца». Готовый колодец за 2 часа. Бурение колодцев и шамбо. Производство железобетонных колец. Наш сайт 102колодца.рф.
1: Забота о здоровье – это забота о себе. Приглашаем вас пройти обследование у гинеколога Абдо Лилии Ханифовны в клинике «Верамед». Не откладывайте заботу о себе на потом. Запишитесь по телефону 246-5506. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе 2 912 812.

0: пока Катя и Саймон на майских разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Старый новый трек.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио DFM. И девочки меня поймут. Это в первые дни знакомства мужчина заказывает себе такси бизнес-класса. А потом, когда вы уже дольше знакомы, он сажает тебя в драндулет времени. И вы вот куда-то мчите. В рубрику «Старый новый трек», например. Здесь Сай сажает нас всех, в общем-то, в этот драндулет времени. И мы отправляемся в прошлое, чтобы откопать оригинал популярного сегодня ремейка.
3: Зато мы все приземленные.
2: Ну, я с милым раем шла. Да?
3: Да уж. Ну что же, сегодня в нашем путешествии во времени, в нашем драндулете времени, стоит задача найти сэмпл из произведения, которое знают наизусть даже те, кто клянется. Я вообще такое не слушаю. Ну что ж, по пути мы, как обычно, послушаем два трека с этим же сэмплом. И потом первоисточник. Итак, первый ремейк — это трек 2026 года. Эллен Уокер, Изабелл Милкмен и Кэтрин О'Райан. Broken Strings. Слушаем.

0: Нам всем нравится?
1: Это тот самый сэмпл. Мы недавно слышали эту новинку в эфире Radio DFM. Я говорю, откуда я знаю этот трек? И тут вспоминаю, что я же сейчас пересматриваю «Сопрано», и в одной из серий звучала эта мелодия. Но это какая-то классическая музыка, насколько
0: конечно,
1: я понимаю.
0: Конечно. Мы сегодня вычислим, откуда ноги, руки и нос растет. Ну что ж, следующий трек, то есть ремейк или трек с этим же сэмплом известным, это дебютный сингл известного рэпера и ведущего передачи «Тачка на прокачку».
1: Экзибит,
0: да. Трек под названием «Папарацци» 1996 года выпуска. Прикинь, слушаем. Это его дебют.

0: что ж, как экзибит тебе с голосом? It's a shame.
1: Во-первых, я помню этот трек. Во-вторых, я не знаю, что делать со мной этот сэмпл. У меня внутри все переворачивается. Просто потрясающая работа.
0: Он потрясающий, согласен.
1: Я сейчас просто буду рыдать от какого-то удовольствия, не знаю чего.
0: Ну что же, в каком году вышел оригинал?
1: Да.
0: Подсказка. Тогда самыми популярными треками в России были произведения Петра Чайковского и Александра Бородина. Бородина, да?
1: Я не знаю. Годы деятельности Чайковского, честно говоря.
0: Какой век? Давай угадай.
1: 19-й.
0: Окей, 19 век, хорошо. Конец 19 века.
1: Да?
0: 1880.
1: Восьмой. Седьмой.
0: Ты седьмая имела в виду? Конечно, браво! Я даже не подсказывал. Прикинь? В 1887 году вышел вот это произведение французского композитора Габриэл Форе. Называется «Павана».
1: Павана.
0: Павана.
1: А что бы это означало? Нет перевода?
0: Павана его знает точно. То есть, когда вычислим, обязательно расскажем. Павана. Ну что, послушаем?
1: Да, да, давай, оригинал.
0: Павана. Кат, не плачь. Не плачь.
1: Я не могу.
0: Ну что ж, павана – это старинный бальный танец эпохи Возрождения, возродившийся в 19 веке.
1: Все-таки классическая музыка имеет какое-то уникальное свойство затрагивать все струны души. Да. И очень часто люди именно на классической музыке просто хочется плакать. Mm-hmm. Поэтому давай экзибита немножечко раскачать меня надо.
0: А, не Эллен Уокер, а экзибит, да?
1: Все-таки экзибит.
0: Окей, ну что ж, экзибит, экстази, экзибит, let's go, папарацци.
1: Именно этот сэмпл в сопрано используется, это именно этот.
0: Да?
1: Mm-hmm.
0: Экзибит. One.

0: В эфире Радио Ди ФМ.
1: И это шоу
0: «Разбудилники».
1: И здесь Павана побывала, и папарацци побывали, экзибит здесь был, и Габриэль Форе, и Эллен Уокер. Зиба-зиба вам всем за внимание. Сибири-ба-ба-ба, сибири-боу.

0: Реклама. Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: «Пятерочка» выручает!
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
4: Обновленный «Хавейл М6» создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов. 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6». Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
5: Цена автомобиля «Хавейл М6» механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте «Хавейл.ру».
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: Welcome back, and right now...
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: Потому что радио DFM.

0: пока Катя и Саймон будят майских жуков на даче, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, если grape с английского переводится как виноград, fruit с английского как фрукт, тогда почему grapefruit не виноград-фрукт?
0: Реклама.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальные

0: релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Хавейл H7. Управляй силой.
1: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру. Возрастное ограничение 12+.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В «Ленте».
5: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
1: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка «Яндекс Плюс». 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах «Яндекса». Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
6: АЗ «Статнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
7: Кофе хотите?
6: Это намек?
7: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
6: Нет кофе, нет бонусов?
7: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
1: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
8: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
9: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи на море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
11: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит Доставка».
1: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
12: А дальше тусовка.
13: On DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: пока Катя и Саймон отдыхают, разбудильники. Лучшие моменты шоу.
1: Сайхакинг. Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ напоминает слово «лайфхак». Давно устарело. Будь в тренде. Используй слово «сайхак». Это новый выпуск рубрики «Сайхакинг», где Сай делится классными фишками, которые проверил на собственном опыте.
2: Да. А как быстро без морока почистить чеснок?
1: Без морока? И без Турции?
2: Да.
1: Чеснок. Так, и как же?
2: А ты обычно как чистишь?
1: Ну, ножичком. Поддеваю, да, ножиком.
2: Вот, а это вообще за 10 секунд, если засунешь чеснок в микроволновку, реально, чеснок сам раздевается. Перед тобой.
1: У них любовь, да?
2: Вообще.
1: В микроволновке чеснока?
2: Секунд 10, да. Там даже ножа, нож не понадобится.
1: Ой, какой чеснок быстрый. 10 секунд и готов.
2: Даже быстрый кролик.
1: Так, ну хорошо.
2: Так, если нервничаешь, да, и хочешь быстро снимать стресс, есть такой тоже простой лайфхак. Подуй на большой палец в течение 30 секунд.
1: 30 секунд сейчас это делать будешь?
2: Нет. Я хотел.
1: Так, и какой
2: пока
1: эффект?
2: Ты меня не остановила, я хотел.
1: А какой эффект?
2: Это поможет успокоиться. Знаешь почему? Потому что эффект основан на том, что именно большой палец отвечает за так называемый блуждающий нерв, который регулирует частоту сердцебиения. Mm-hmm. Вот. И дуешь и сокращаешь частоту сердцебиения, и так успокаивающе.
1: Дуешь в палец.
2: Да.
1: Слушай, а может быть поэтому детки маленькие большой палец, как правило, в рот себе кладут?
2: Возможно.
1: Они как-то интуитивно понимают, что успокоятся.
2: Возможно, да. Хотя нам говорили, что это как бы дурной тон, но возможно, да. Хотя любое дыхательное упражнение, да, где вдох, точнее выдох длиннее, чем вдох, тоже помогает.
1: Это правда. Лайфхаки еще будут?
2: Вот.
1: Сайхаки.
2: И последний хак на сегодняшний день. У тебя есть белые кроссовки или кроссовки, где подошва белого цвета?
1: Да, конечно.
2: Вот, и там уже желтизна появляется, да?
1: Да.
2: Во, хочешь быстро убрать желтизну? Есть аптечный, так называемый растворитель. Стоит 2 копейки. Называется димексид.
1: Димексид?
2: Да, димексид. Угу. Это такой растворитель довольно сильный. Быстро, в течение 10 секунд проходишь, но главное в перчатках тоже, аккуратненько, и у тебя белые подошвы ваши.
1: Водички его растворяешь или как?
2: Не-не-не, именно вот димексид это как бы растворитель уже в жидкой форме. Просто намачиваешь на ватную палочку или на какую-нибудь тряпку, да? Проходишь по подошве, вот старые пятна, белые, точнее черные линии, желтизна вообще уходит в отпуск.
1: Ну ладно, планы на этот вечер. Раздеть чеснок, подуть в палец и
2: тусоваться
1: почистить кроссовки.
2: То есть тусоваться с димексидом?
1: Да.

0: Реклама. Вылечим английский в новом учебном году. Лингвоцентр Global Village уже открывает набор для детей и взрослых. Занятия в районе горсовета и школы МВД. Global Village. Английский на любой вкус. Ищите нас в 2GIS.
1: Когда вокруг шум, так хочется тишины и комфорта.
2: Надежная шумоизоляция автомобиля – это «Шумов». Магазины и установочные студии шумоизоляции «Шумов». Ждем в ТК «Октябрьский».
3: Все, берем квартиру в Ленинских высотках, на главной улице города, бизнес-класс.
4: Но там же дорого.
3: Если успеем, то недорого. Застройщик дает 50% скидки, но всего на 3 квартиры.
4: Ого, тогда и машину пора менять.
3: А машину мы можем выиграть. Купим до конца мая и участвуем в розыгрыше автомобиля. ЖК «Ленинские высотки» на Ленина. Квартиры со скидкой 50% и розыгрыш автомобиля. Застройщик ООО «Город БСС». Проектная декларация на наш.дом.рф. Информация об организаторе, о правилах, количестве товаров, сроках, месте, порядке их получения в отделе продаж.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

у «Медузы» Хенри Кэмэл, а это уже я, Тимур Белов, присоединился к вашей компании. Что мы будем делать в ближайшее время? Ну, смотрите, вы по ту сторону будете заниматься важными делами, достигать поставленных целей, я надеюсь, у вас все получится. А я уж с этой стороны постараюсь сделать все возможное, чтобы настроение было на уровне. Вот это вот моя самая основная цель. Ну, до сегодня не может быть иначе. Ну, стоит только обратить внимание на праздники, которые у нас отмечаются 6 мая. Хотя для хорошего настроения достаточно посмотреть только на один праздник. Международный день против диеты. Так что, если до этого момента вы себя ограничивали, ели гречку с куриной грудкой и больше ничего, вот сегодня можно себе позволить чуть больше, чем обычно. 0% осуждения, 100% понимания. И самое главное, давайте включать тусовку. Делаем это вместе с One Republic, Offenbach и также Tiësto, The Business. Они впереди.

0: всем этим и занимаешься, охранник и сотрудник ЖКХ, не знаю, там и директор,
1: нет,
0: и
1: монтажер. Нет, мой вариант, который я сказал.
0: Это какой вариант?
1: Вот что.
0: Кем ты работаешь? Кто?
1: Не могу сказать. Не могу сказать.
0: Ну слушай, если ты не скажешь, кем ты работаешь, то ты проиграешь. Нам нужно знать, кем ты работаешь, если никто не угадал.
1: Водитель автобуса.
0: Ох, как мы вытягивали из тебя эту информацию. Водитель автобуса, я тебя поздравляю, победа сегодня твоя. Молодец. Это действительно победа.

реклама. Внимание! LG официально в Уфе. В автосеть РФ. Стильный дизайн, надежная конструкция, продуманный функционал. Все это автомобили BLG. По промокоду РАДИО первые 20 автомобилей по специальной цене. Торопитесь. Маршала Жукова, 16. Звоните прямо.

0: прямо сейчас. 8-347-200-06-76. Подробности условия акции у менеджера «Автосити.РФ». Количество автомобилей по спеццене ограничено.
1: «Белджи». Надежность в движении.
2: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
3: Компания «Neon City» предоставляет услуги по ремонту и обслуживанию уличных видеоэкранов,
4: а также ремонт световых вывесок любой сложности.
3: «Neon City» 8-927-965-56-90.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Мой горячий привет летит всем без исключения. Меня зовут Тимур Белов, вы слушаете Радио ДФМ. Всем привет, хорошего продолжения этого рабочего дня. И как бы я сейчас хотел оказаться в Китае. А все потому, что именно там каждый год в это самое время проходит, знаете, какое соревнование? Соревнование за лучший сон. Люди там, вы не удивляйтесь, буквально соревнуются в том, кто лучше спит. Ну, я посмотрел эти фотографии и видео, я бы сказал, кто это делает дольше всех и качественнее, да, тот и получает подарки. Победитель получит не только заряд бодрости и сил, но и деньги. Деньги за то, чтобы выспаться, это нормально вообще. Если бы мне платили каждый раз, когда я хочу спать, мне кажется, я бы уже давно стал миллионером или даже миллиардером. Сон, это ж такое любимое занятие, ох, да. А вот сколько вам требуется часов, чтобы выспаться? Ну, а если не высыпаетесь, может быть, вам кто-то мешает или что-то мешает, расскажите. Вот у меня, например, знаете, это стабильно, 8 часов на сон. Меньше, я тогда уже хожу как сонная муха. Признавайтесь и вы, сообщения принимаются в Макси, плюс 7-965-115-51-15. Пишите, записывайте короткие голосовые, скоро послушаем.

0: рандом, поэтому обязательно дождитесь, можете поделиться своим желанием. А пока все-таки ответы на мой вопрос. Вопрос, напомню, какой был. Сколько часов вам требуется на сон, чтобы выспаться, если вдруг по какой-то причине не высыпаетесь? Кто или что вам мешает? Признавайтесь. Сообщения прилетели в Макс. 965-115-51-15. Артемий тут пишет. Лучше всего высыпаются на даче выходные, а в будни мешает кот. Кот, который будет меня в 5 утра и просит, чтобы ему дали еды. Слушай, Артемий, мне кажется, пора уже коту купить. Вот как называется? Автокормушка. Вот, да. Есть же такая штука. Очень хорошо помогает. Работу водителем необходимо 9 часов, иначе голова потом вообще не варит. Но есть одно но. У меня жена храпит. Надеваю беруши, но все равно не помогают. Ничего себе, обычно все наоборот, но тут абсолютно другой храпящий сценарий. И вот еще одно сообщение от Люды. Привет, Тимур. Я сегодня хотела выспаться, но помешал любимый человек. Он разбудил меня поцелуем и колючей бородой. Люд, ну, ради такого можно и проснуться пораньше, тем более, если было еще и продолжение.
1: Иди сюда и поцелуй меня в жаркие уста. Романтики хочется.
2: Радиоканал «Толкас» для детей старше 12 лет. Погода.
3: Это актуальный прогноз для Уфы. В столице республики воздух раскалился до летних плюс 25 градусов. В ночь на четверг будет не ниже плюс 10. Завтра это летнее тепло сохранится. При этом завтра в четверг небо могут затянуть облака, местами пройдут дожди. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Агидель Инвестстрой».
4: Все, Дим, мы не сможем купить квартиру.
5: Почему?
4: У нас нет первоначального взноса.
5: Стоп! В ЖК «Грани» его нет.
4: Вообще?
5: Да, там квартиры без первого взноса.
4: Супер, давай бронировать.
5: ЖК «Грани» – квартиры без первого взноса.
4: Звони 258-66-99.
6: Застройщик ООО «СЗ Агидель Инвестстрой». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк».
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Купили квартиру или дом? Начните ремонт правильно. Сначала сделаем дизайн, потом полностью его реализуем. Изготовим двери, всю мебель и шторы. Реформа берет все на себя. Реформа.ру.
8: Дорогой, а ты бы достал звезду с неба?
9: Зачем нам звезды? У нас есть космос.
10: Жилой комплекс «Космос» в историческом центре Уфы. Подробнее по телефону 255-16.
11: О, специализированный застройщик СУ-17-ВСК-6. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: 9 мая музыка говорит громче слов. Лайфстайл-центр Башкирия приглашает вас на концерт «Мы за победу». Песни военных лет исполнят артисты уфимской эстрады. Азат Вахитов, Алмаз и Айдар Юнусовы, Рустем Галиев и другие. 9 мая, 12:00. Менделеева, 205А. Лайфстайл-центр Башкирия. 0+.
13: От вас нужна лишь 0,1% усилий, чтобы переехать в Геос.
14: Потому что первый год ипотека 0,1%. Платеж легче, решение спокойнее.
13: Квартал Геос. Телефон 266-89-89. Проект Brick Development.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Застройщик ООО «Специализированный застройщик бизнес-центр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотека от банка «Дом.рф». Подробности на домрфбанк.ру.
15: Встречайте весну в своем доме. Готовые дома в коттеджном поселке бизнес-класса «Созвездие Цифей» от группы компаний «Жилой квартал» уже ждут хозяев. «Жилой квартал». Дома с душой. Построенные по ГОСТ. Предложение ограничено, не оферта. Подробнее на gkufa.ru.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

несмотря на то, что рабочая среда продолжается, они такие немного расслабленные, да? Камила Кабейо, Ян Цак, Хавана, ну, этим ребятам точно можно. Да и нам, в принципе, почему бы и нет? Хотя бы иногда. Так, впереди у нас ожидается такое. Вы это любите, я точно знаю.

0: И поставь любимый трек. Вам-вам, рандом!
1: Рандом! Именно так вы должны, мне кажется, реагировать. И как можно быстрее брать телефон в руки, отправлять свои музыкальные заявки. В Максе все принимается. Номер 965-115-51-15. Напишите, какой трек хотите послушать, какой вы исполнители. А? Давайте.

Еще пару секунд, и мы точно узнаем, кому повезет, чем музыкальное желание будет исполнено именно сегодня, да, в эту среду, 6 мая. Так. Что ж хотелось бы напомнить, да? Обязательно, когда отправляете заявку, между прочим, прописывайте исполнителей и название трека, потому что многие отправляют только трек, а вы сами понимаете, название треков может совпадать, имя исполнителя иногда могут просто скинуть, и не указав ту песню, которую хотят послушать. В общем, внимательно к этому относитесь. Все принимается в Макси 965-115-51-15. Отправляйте в эти секунды. Время еще есть. Кто же успел уже кинуть сообщение? Юля точно успела. Она просит Дженнифер Лопес, Jenny from the Block. Что-нибудь голдово от Prodigy и Моби. Хочется признаться, Урмат. Урмат опять же не указал название трека. Данила. Данила потянула, я так понимаю, на природу. Пишет он, хлеб шишландос. Александра, Медуза, No Sleep. Какие еще музыкальные предложения? Зиверт, Гарри Стайлз, One Republic, Адель, Гориллаз, Holy Flame, Дэвид Гетта. Это только малая часть, которую я успел перечислить. Итак, процесс остановлен, и я уже вижу, на чем остановил свой выбор рандомайзер. Слушайте, Александр Бык, такая подпись. Александр, по этому треку я понимаю, какое у тебя сегодня настроение. Знаете, что он попросил? Так, сейчас, минуточку найду. Нахожу уже. Crazy Frog, Алекс Ф. Алексей, а ты случайно не за рулем? Если да, тогда ты знаешь, что нужно делать. Открывай окошки и как можно громче. Крейзи лягушонок, крейзи.

0: 5110269210001.
1: Смотри, Ленинские высотки. Тихий центр. До работы 5 минут.
2: Красиво. Но бизнес-класс нам сейчас не потянуть?
1: Легко. Застройщик еще держит цены 25 года от 169 тысяч за квадрат. А еще есть квартиры со скидкой до 2 миллионов рублей.
2: 2 миллиона? Считай, ремонт в подарок.
1: ЖК бизнес-класса «Ленинские высотки» на Ленина. Цены 2025 года и скидки до 2 миллионов только до конца мая. Застройщик ООО «Город БСС». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
3: Празднуем День Победы вместе с торговым центром «Депо». Вас ждут выступления артистов, полевая кухня, живая музыка и много интересного для детей. 9 мая в 13:00. Встречаемся в ТЦ «Депо». Категория 0+.
4: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

0: Радиоканал «Толкас» для детей старше 12 лет. D-News. D-News. На DFM.
1: Всем привет! В студии Александр Шереметьев. Любимый фильм Сабрины Карпентер и документальная история создания канала MTV. Об этом и не только расскажу вам прямо сейчас. D-News. Количество прослушиваний Джастина Бипера на Spotify выросло на 1800%. Все после выступления на фестивале Coachella. Артист стал одним из главных хедлайнеров, разделив сцену с Сабриной Карпентер и Карл Джи. Для Бибера это было долгожданное возвращение на сцену в США после перерыва с 2022-го. Если до фестиваля треки собирали в среднем около 22 миллионов прослушиваний в неделю, то сразу после феста показатель достиг отметки в 430 миллионов.
0: D-News.
1: Актриса и певица Сабрина Карпентер, известная по сериалу «Истории Райли», рассказала, какой фильм нравится ей больше всех. Фаворитом оказалась анимационная лента «Шрек 2», которая вышла в прокат в 2004 году. Картина посвящена памяти создателя «Шрека» Уильяма Стейга, который умер 3 октября 2003-го за 7 месяцев до выхода мультфильма. Напомним, не так давно стало известно, что у серии «Шрек» выйдет спин-офф, который будет посвящен популярному персонажу «Ослу».
0: D-News.
1: Киностудия «Неон» выпустит фильм про историю канала MTV. В основу картины ляжет книга «I Want My MTV» Крейга Маркса и Роба Тененбаума. В ней рассказывается об основании и первом десятилетии работы телеканала в Америке. В картине будет показан только период с 80 по 85 год. Режиссером выступит Джереми Джаспер, а сценарий будет написан совместно с Джимом Хехтом. На этом у меня пока все. В студии был Александр Шереметьев, спонсор выпуска ООО «Первая клубная стоматология» на Чернышевского, 7.
2: Я Карина Гагина, врач-стоматолог и основатель «Первой клубной стоматологии». Верю, что медицина может быть не только точной, но и человечной. Мы создали клинику для тех, кто ценит качество, уважение и спокойствие. Лечение и протезирование на высоком уровне. «Первая клубная стоматология», где спокойно, понятно и надежно. Чернышевского, 7. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Radio FM, и вот знаете, буквально вчера я убедился в том, что люди, у которых есть авто, которые говорят, ой, в метро я больше никогда не спущусь, не хочу и все такое, вот даже такие люди, когда приспичат, отказываются от своих слов. И есть у меня тут пару знакомых, которые вчера опаздывали на встречу, и в итоге что они сделали? Они, разумеется, пересели на метро. А что, хороший урок того, когда опаздываешь, тебя только подземочка, любима подземка выручит, это точно. Поэтому на чем бы вы сегодня ни передвигались, получайте удовольствие от процесса, не попадайте в пробки и включайте тусовку вместе с нами. Denzel, You Spin Around, и также Earbox, Graceland впереди на Radio DFM.
1: Реклама. Азэстатнефть. Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
2: Кофе хотите?
1: Это намек?
2: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
1: Нет кофе, нет бонусов?
2: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на Азэстатнефть и получаете дополнительные бонусы. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС Северо-Запад. Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее поведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datnefti.ru.
3: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
5: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
6: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
7: Отстуть подаривший нам собиратель душ.
8: Какое-то странное чувство.
7: От продюсеров орудий и оно.
8: Будто что-то не так.
9: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
10: Ты меня слышишь?
11: Вытащи меня отсюда!
7: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
12: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ. В столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту «РТС Open». Сумасшедшая конкуренция. Дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап «РТС Open». Центр технических видов спорта «Москва». Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
13: Right now.
12: А теперь тусовка.
13: On DFM.
12: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Ними. По какой такой причине разработчики и производители VR-очков стали нас настолько часто удивлять новинками, но на этот раз они действительно придумали то, ох, о чем даже подумать было сложно, не то что мечтать. Финские инженеры придумали VR-очки и куртки, в которых можно париться в виртуальной сауне. Вот такие вот дела. Вы, значит, надеваете эту самую куртку, она распределяет жар по телу, VR-очки вам показывают соответствующую картинку, вы расслабляетесь, получаете удовольствие, и вам кажется, что горячий пар перемещается по телу, а по рукам стекает, собственно, вода. Вот такая вот виртуальная сауна. Кому лень идти в настоящую, могут посидеть именно в такой. Вот теперь должны, я так понимаю, задуматься любители бани. Да, ответить на простой вопрос. Возможно ли вообще придумать такие VR-очки, которые ты надеваешь, можно было выбрать, например, там, веник, березовый, дубовый, рябиновый, и чтоб все эти ощущения, вот когда тебя веником по спинке так, по ножкам, их, по пятой точке, чтоб все вот это вот передавалось. Поэтому давайте, инженеры, любители парения, решайте вопрос. Придумайте такие VR-очки. Ждем. Задача поставлена.
1: Радиоканал Толкас для детей старше 12 лет. Погода.
2: Это актуальный прогноз для Уфы. В столице республики воздух раскалился до летних плюс 25 градусов. В ночь на четверг будет не ниже плюс 10. Завтра это летнее тепло сохранится. При этом завтра в четверг небо могут затянуть облака, местами пройдут дожди. Спонсор выпуска – экокомплекс «Райский берег». ООО «Удача».
3: Устали смотреть на часы в бане? Еще полчасика и все. Экокомплекс «Райский берег» представляет тариф безлимит. Только в тепловских банях и семейном банном комплексе «Отдых без границ». Тариф безлимит на все. На пар, на общение, на удовольствие. Звоните 917-777-22-22. Наш адрес: Сельская Богородская, 53. «Райский берег». Отдых по-настоящему.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Впервые в Уфе. 17 мая танцевальный фестиваль «Варт Квадрат». Яркие танцевальные коллективы, народные, эстрадные и современные. Ждем всех. Танцуй, Уфа. Подробности в сообществе «Арт Квадрат» ВКонтакте. При поддержке Радио DFM. 16+.
5: Адреналин. Скорость. Драйв. Азарт и другие острые ощущения. Картинг-клуб на парковке гипермаркета «Диспорт». Работаем круглосуточно. Подробности 266-50-42. Добро пожаловать за острыми ощущениями. 6+.
6: Вылечим английский в новом учебном году. Лингвоцентр Global Village уже открывает набор для детей и взрослых. Занятия в районе горсовета и школы МВД. Global Village. Английский на любой вкус. Ищите нас в 2GIS.
1: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Уфе. 2-912-812.

Своими размышлениями поделилась Tavlow Halon здесь на Radio DFM. Ну а что нас ожидается впереди, вы, многие из вас, конечно, прекрасно знают, но вдруг, если забыли, я с большим удовольствием напомню. Играй!

0: номер как можно быстрее, потому что впереди у нас игра-квиз. Мне нужны желающие. Кто будет отвечать на мои вопросы сегодня? А? И кто хочет получить подарки? Звоните, удачи!
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Разбудят кого угодно.
2: Ого! Слушай, мы снова будем бабушку.
3: Наша традиция уже.
2: Да, прошу разбудить мою бабушку. Она немного сонная.
1: И сообщат неочевидное очевидно.
3: Если тебе пообещали в Москве вид на океан, тебя обманывают.
1: А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
1: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: Открывает дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм». УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inlotto.ru.
7: ВГЛ 2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inlotto.ru. 18+.
8: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
9: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
7: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
10: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на суточно.ру.
11: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
12: 6+. Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
13: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
12: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
13: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
14: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
15: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
16: Любовь здесь проходит проверку.
17: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
18: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
19: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
18: Не запускай это.
19: «Полутон». В кино с 30 апреля. 18+.
6: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
15: Up the next.
20: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: который работает визажистом в Барнауле. Девушка, которая других девушек тоже делает красивыми. Яна, привет. Алло.
1: Добрый день, Барнаул. Добрый день, ДФМ.
0: Добрый день. Яна, ну и сколько счастливых девушек сегодня ты все-таки, знаешь, порадовала этим прекрасным макияжем, который ты
1: трех
0: нанесла?
1: Трех девушек.
0: Сколько?
1: Порадовала трех.
0: Три девушки. Ушли счастливыми? Довольными?
1: Конечно, очень рады.
0: Это самое главное. Яна, ну и пока у тебя такой небольшой перерывчик, я предлагаю заняться очень полезным делом. Я тебе на протяжении одной минуты буду задавать вопросы, ты на эти вопросы будешь отвечать, а потом, соответственно, мы подведем итоги, почитаем количество правильных ответов и посмотрим, сколько у тебя. У Кирилла, который принимал участие в понедельник, у него 5 правильных ответов. Вот наша основная цель – это постараться опередить этого человека.
1: Договорились.
0: Ну, как бы, если договор есть договор, тогда пора начинать. Ян, я тебе желаю удачи, и твоя минута начинается прямо сейчас. Внимание, первый вопрос. Сегодня отмечается день против диеты. Как называется итальянское блюдо из крупной лепешки с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и различных ингредиентов?
1: Пицца.
0: Это пицца, правильный ответ. В каком городе придумали пиццу Маргарита? В Милане или Неаполе?
1: Милане.
0: Нет, Неаполь. 22 года назад вышли заключительные эпизоды сериала, где главные герои Рэйчел, Моника, Росс и Чендлер. Что это за сериал?
1: Дальше не знаю.
0: Друзья, послушай небольшой фрагмент из этого сериала и скажи, кто из героев произносит следующую фразу. Внимание, сюда.
2: Нет, папа, я не могу. Не могу выйти за него. Я его не люблю.
1: Моника?
0: Нет, Рэйчел. 89 лет назад между Москвой и Питером открылась пассажирская авиалиния. Как Санкт-Петербург назывался в то время, в 37-м?
1: Ленинград.
0: Это верный ответ. Сегодня отмечается день совместной тренировки. На каком базовом тренажере можно бегать и просто ходить?
1: Беговая дорожка.
0: Да. Как называется спокойное завершение тренировки после основных упражнений? Ну что так долго думаю, я не могу понять.
1: Не знаю, заминка.
0: Ну я понял, хорошо, принимается. Я так понимаю, заминку делаем очень редко. Раз так долго вспоминали, как же это называется. Ладно. Ну, хотя бы с разминки нужно начинать каждую тренировку, и то будет хорошо. Подсчитываем количество правильных ответов. Пицца засчитана. Неаполь мимо. Друзья мимо. Рэйчел мимо. Ленинград. Беговая дорожка и заминка. Так, Яна, признавайся, кто тебе подсказывал?
1: Коллеги поддерживали.
0: Коллеги поддерживали. Я так понимаю, все коллеги дали правильный ответ, а ты просто слушала, что они там тебе говорят, и ты повторяла, да?
1: Конечно.
0: Понятно, такой результат тоже принимается. 4 правильных ответа, это получается, что Кирилл у нас по-прежнему находится впереди. Ну, хотели мы сегодня его опередить, Ян, но у нас не получилось.
1: Увы, не получилось. Увы.
0: Но зато приятная новость для тебя, ты получаешь у нас фирменный мерч Радио ДФМ. Мои поздравления.
1: Спасибо.
0: И давай, порадуй весь Барнаул, ну и в целом всю страну как можно громче. На счет 3 слова квиз. Можно даже всем коллективам. А ну, коллектив. 1, 2, 3.
1: Квиз!

0: It's a good time to be. Это Феликс Ян и также Сарам Пориос на Радио ДФМ. Мне кажется, самое время сделать что-нибудь хорошее не только себе, но и коллегам. Почему бы и нет? Или друзьям. Ну, напишите что-нибудь приятное, порадуйте. Я, Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь. До завтра. Далее встречайте уже Артема Скорбогатова. Счастливо, пока. Радио ДФМ. Включи тусовку.
1: Реклама.
2: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
3: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
4: От студии, подарившей нам собиратель душ.
5: Какое-то странное чувство.
4: От продюсеров орудий и оно.
5: Будто что-то не так.
6: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
7: Ты меня слышишь?
8: Вытащи меня отсюда!
4: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
9: Три дня, сотни вкусов и вся Уфа за одним столом на площади Уфа-арена. С 12 по 14 июня встречаемся на 7-м фестивале «Есть Фест». Не пропусти главное гастрособытие региона. 0+.
10: Мечтаешь о настоящей таверне, как в играх и фильмах? Таверна «Очаг дракона» открывает портал в твое средневековое фэнтези. Европейская кухня, тематические напитки и уникальный фэнтези-интерьер в городе. Таверна «Очаг дракона». Мустая Карима 6.
11: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
9: 7 июня. Уфа. Стадион «Динамо». Карла Маркса 2. Медиафутбол. Шоу-матч звезд Уфы против звезд Москвы. Артисты играют на поле. А сразу после матча большой концерт «Стар Микс». Только хиты и только вживую. Билеты на сайте stardefismix.rf. Генеральный партнер мероприятия, производитель средств по уходу за полостью рта, компания «Ревилай». При поддержке «Радио ДФМ». 16+. ИП «Медведев» Валерий Владимирович. ОГРН П-318-502. 9040-813.
12: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и денвичи для дегустации на ваш вкус.
13: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Так, дорогие друзья, я тоже человек, и как бы это смешно ни звучало, вчера за ужином случайно прикусил себе язык, а потому сегодня, возможно, буду говорить местами невнятно.
1: Но это не точно.
0: А вообще, если говорить по существу, то у Лабубу появился конкурент.
2: Да.
1: Что да?
0: Не где-нибудь, а в Японии выпустили милых роботов Мируми. Маленьких пушистиков, таких похожих на ленивцев, которые умеют реагировать на звуки, обнимать предметы и двигаться.
1: Ариату.
0: А я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый, и уже, в общем-то, совсем скоро кому-то предстоит побороться в прямом эфире за фирменный мерч от радио DFM. Осталось только не проморгает, собственно, специальный сигнал и первыми дозвониться в студию. Напоминаю, что до старта вторых майских осталось 2 дня.
3: Реклама. Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
4: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
3: Лабаль. Современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. Лабаль. Оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: Иногда кажется, что продукты дома есть. Но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
7: Используй раздел «Хаб» в Яндекс.Го. Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
8: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
9: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
10: От студии, подарившей нам собиратель душ.
11: Какое-то странное чувство.
10: От продюсеров орудий и оно.
11: Будто что-то не так.
12: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
13: Ты меня слышишь?
14: Вытащи меня отсюда!
10: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
15: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
3: Right now. А теперь тусовка.
16: On DFM.
3: Потому что радио.

0: Ну что, дорогие друзья, с нами охотник за фирменным мерчем от радио DFM Константин. Константин, мы вас категорически приветствуем.
1: Да, здравствуйте, всем добрый день.
0: Сколько раз вы уже...
1: Привет.
0: А, из Новосибирска?
1: Да, с Новосибирска.
0: Как там с погодой? Дела обстоят, весна пришла?
1: О, отлично, все распустилось, все цветет.
0: А я вот по настроению чувствую, Константин.
1: Угу.
0: Давайте играть и выигрывать фирменный мерч. Кстати, это какая попытка у вас?
1: Да попытка уже третья, все выигрывал, то есть как бы и все, не было возможности отправить, то есть ну, за подарками, то есть на почту зайти.
0: Ну,
1: сейчас точно, да, сейчас точно подарок заберу.
0: Ну и...
1: Буду холодать, по вечерам буду спать под пледом.
0: Добро, договорились. С меня прямо сейчас три новостных заголовка, определите правдивость хотя бы двух из них, то все будет ровно так, как вы сказали. А если ничего не получается, мы послушаем ваши приветы. Итак, Константин, в России анонсировали появление кибердружин и медиа-патрулей. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Нет.
0: Российские мужчины бросили сломать себе уши, чтобы быть похожими на борцов ММА.
1: Нет.
0: Ну и Вологодская область первой в России запретила упоминание алкоголя в музыке и фильмах.
1: Которого нет.
0: Тут вы правы, а в остальном, Константин, к сожалению, не сегодня. Да, в России анонсировали появление кибердружин и медиапатрулей. Кстати, вот буквально вчера или сегодня утром услышал эту новость, поэтому она, собственно говоря, и в эфире. Ее заголовок. Российские мужчины действительно бросили сломать себе уши, чтобы быть похожими на борцов ММА. А как там вообще, в принципе, с единоборствами у этих мужчин обстоят дела? Уши-то ушами. Ну и да, третий заголовок, вы тут оказались правы. Вологодская область первой в России не запрещала упоминание алкоголя в музыке и фильмах. Константин, ну что мы будем делать? Ждать четвертого раза?
1: Ну да, да, до завтра, до завтра.
0: Договорились, приветы будут.
1: Да, будут, моей любимой жене привет, то есть другу, DFM вообще отличное радио, то есть и поедем на дискач 90-х на теплоходе, это наш фирменный, короче, от DFM подарки, то есть как бы есть, на теплоходе мы катаемся в Новосибирске. Всем до пятницы, все езжайте, то есть как бы на теплоход, на дискач 90-х DFM.
0: Прикольная реклама получилась.
2: Радиоканал «Талкас» для детей старше 12 лет. Погода.
3: Это актуальный прогноз для Уфы. В столице республики воздух раскалился до летних плюс 25 градусов. В ночь на четверг будет не ниже плюс 10. Завтра это летнее тепло сохранится. При этом завтра в четверг небо могут затянуть облака, местами пройдут дожди. Спонсор выпуска – специализированный застройщик «Агидель Инвестстрой».
4: Все, Дим, мы не сможем купить квартиру.
5: Почему?
4: У нас нет первоначального взноса.
5: Стоп! В ЖК «Грани» его нет.
4: Вообще?
5: Да, там квартиры без первого взноса.
4: Супер, давай бронировать.
5: ЖК «Грани» – квартиры без первого взноса.
4: Звони 258-66-99.
6: Застройщик ООО «СЗ «Агидель Инвестстрой». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк».
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Макс, бери квартиру в Ленинских высотках. Будем соседями в центре.
8: Да какая квартира? Там условия, небось, замучаешься оформлять.
7: Вообще нет. Есть рассрочка застройщика без банков. Платишь по 10 тысяч в месяц и живешь спокойно.
8: Серьезно? Скинь контакт.
7: Лови, скажи, что от меня. Мне еще и 150 тысяч бонусом выплатят. С меня ресторан. ЖК «Ленинские высотки» на Ленина. Рассрочка 10 тысяч в месяц и бонус за друга. Только до конца мая. Застройщик ООО «Город БСС». Проектная декларация на наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия рассрочки на сайте «Город БСС».
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show.
2: On DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Если жевать жвачку целый час, вы потратите около 15 калорий. Кстати, тоже неплохо.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Знаете, вот так вот по чуть-чуть где-нибудь да наберется. Там говорят, кстати, калории исчезают, и когда ты в ванной лежишь.
0: С естественным интеллектом.
1: То есть так вот в ванной полежал, жвачку пожевал уже. И как-то полегче жить.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама.
3: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах-партнерах.
4: Реал Банк, Спортсоюз, алгоритм номер 19, «Мечталион». Срок лотереи до 29.08.2024 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: «Пятерочка» за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
8: «Пятерочка» выручает!
7: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-7796. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
9: Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру. Квартиру сниму на Суточно.ру.
10: Квартиру сниму на Суточно.ру.
11: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям.
12: 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
14: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
15: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис, Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18+, с 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
16: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
17: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
18: Спускает.
17: «Полутон». Кино с 30 апреля. 18+.
1: Любовь здесь проходит проверку.
19: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
20: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
21: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РТС по дрифту «РТС Open». Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап «РТС Open». Центр технических видов спорта «Москва». Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
22: We'll be right back.
2: Up the next.
21: А дальше тусовка.
2: On DFM.
21: Потому что радио DFM.

0: и прямо сейчас предлагаю таки перевернуть там вместе с вами календарик и попробовать вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1871 году в Англии учредили Кубок футбольной ассоциации, который проводится по сей день и является старейшим футбольным турниром. А в 1948 в Лондоне прошла премьера фильма «Гамлет», экранизация одноименной трагедии Уильяма Шекспира, которая завоевала множество наград. В том числе две премии Венецианского кинофестиваля, два «Золотых глобуса» и четыре «Оскара».
1: Гениально!
2: Реклама. Встречайте весну в своем доме. Готовые дома в коттеджном поселке бизнес-класса «Созвездие Цифей» от группы компаний «Жилой квартал» уже ждут хозяев. «Жилой квартал». Дома с душой. Построенные по ГОСТ. Предложение ограничено, не оферта. Подробнее на gkufa.ru.

0: 8-911-269-210-0001.
1: Естественная красота, которую мы знаем, это здоровье. Пройдите комплексный чекап организма, чтобы поддержать свою естественную красоту на долгие годы. Гинеколог, эндокринолог, терапевт и другие врачи готовы профессионально помочь вам в решении вопросов, касающихся вашего здоровья. Клиника «Фемини» – ваш проводник в здоровую и счастливую жизнь. Телефон в Уфе 211-93-50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Когда вокруг шум, так хочется тишины и комфорта.
3: Надежная шумоизоляция автомобиля – это «Шумофф». Магазины и установочные студии шумоизоляции «Шумофф». Ждем в ТК «Октябрьский».
4: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе 2 912 812.

0: Радиоканал «Толкас» для детей старше 12 лет. Ди-Ньюс. Ди-Ньюс. На ДФМ.
1: Всем привет! В студии Александр Шереметьев. Возвращение западных брендов в Россию и Амстердам против рекламы мяса. Об этом и не только расскажу вам прямо сейчас.
0: Ди-Ньюс.
1: В России хотят ограничить прием на обучение в магистратуре. С такой инициативой выступили в Госдуме. Соответствующие поправки хотят внести в закон об образовании. Новеллы поступили от межфракционной группы депутатов, включая Сергея Кабышева и Александра Мажугу. Согласно их предложению, поступление в магистратуру планируют разрешить только тем, кто окончил обучение по соответствующим направлениям на бакалавриате или работал по такому же профилю.
0: Ди-Ньюс.
1: Большинство россиян хочет возвращения западных компаний. Об этом сообщают ведомости со ссылкой на опрос Ассоциации исследовательских компаний группы 7/89. Более половины респондентов хотят, чтобы компании вернулись в страну хотя бы в одной сфере. Еще 27% заявили, что не хотят возвращения западных брендов, а 17% не смогли ответить на вопрос. Всего в исследовании приняло участие более 2000 россиян старше 18 лет. Чаще всего участники опроса говорили, что ждут возвращения западных автопроизводителей. Такой вариант выбрало 40% респондентов.
0: Ди-Ньюс.
1: Амстердам стал первым городом в мире, который полностью отказался от размещения рекламы мяса и товаров, связанных с ископаемым топливом в общественных пространствах. С 1 мая из города исчезли объявления, продвигающие авиаперелеты, круизы, бензиновые автомобили и мясо. Ограничения затронули ключевые рекламные площадки от билбордов до остановок общественного транспорта и станции метро. Решение было принято городским советом после инициативы политической партии «Защита животных». На этом у меня все. Спонсор выпуска ООО «Первая клубная стоматология» на Чернышевского, 7.
2: Я Карина Гагина, врач-стоматолог и основатель первой клубной стоматологии. Верю, что медицина может быть не только точной, но и человечной. Мы создали клинику для тех, кто ценит качество, уважение и спокойствие. Лечение и протезирование на высоком уровне. Первая клубная стоматология, где спокойно, понятно и надежно. Чернышевского, 7. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Что же, если любовь настолько всеобъемлющее чувство, что способно спасти мир, то как быть, если нужно оправиться от потери этой самой любви?
1: На каком основании?
0: В Китае придумали, как безболезненно пережить расставание с любимым человеком и разработали сервис для создания его цифровой копии. Дожили. Туда можно загрузить переписку, фотографии, посты в соцсети, а также описание каких-либо воспоминаний, например, о совместных поездках или различных там ссорах. А специальный модуль создаст на основе этих самых данных бота с аналогичными характером, поведением и привычками, чтобы вы могли и дальше общаться со своим бывшим, ну или бывшей. Либо высказать им все то, что хотели, но не смогли.
2: Ты хочешь, чтобы у нас был ребенок?
3: Да, и как можно скорее.
2: Но я не могу сейчас. До конца работы еще 2 часа, и Калугина тут, я не могу идти.
0: Ну а если вы давно хотели выиграть фирменный мерч от радио DFM, то это время пришло. Отгадайте концовочку новости, и он ваш. Главное, не пропустите специальные сигналы и первыми дозвонитесь в студию. Всем бодрого доброго, с вами по-прежнему Артем Скоробогатый. Объявляю небольшой перерыв.
4: Реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла Liqui-Moly доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoly.ru. Оригинальная, настоящая Liqui-Moly.
7: Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РДС по дрифту РДС Open. Сумасшедшая конкуренция, дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап РДС Open. Центр технических видов спорта Москва. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
8: Welcome back and right now.
7: А теперь тусовка
8: on DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM.
8: DFM.

0: Обязательно поднакину вам поводов для праздника на сегодня, а пока самое время поговорить с Эдуардом. Эдуард, здравствуйте.
1: Здравствуйте,
0: Эдуард. Что было дальше? У нас игрушка называется. У меня для вас уже готова самая нереальная реальная новость. Я хочу это подчеркнуть. Сейчас я озвучу ее начало, предложу три варианта концовки. Выберите правильный, подарим фирменный приз от Радио DFM. А если ничего не получается, мы с удовольствием, я тоже хочу это подчеркнуть, послушаем ваши фирменные приветы, но надеюсь, что до этого не дойдет, потому что вы одержите победу. Эдуард, вы готовы?
1: Готов.
0: В Индии в международном аэропорту города Ченнаи закрыли целую взлетно-посадочную полосу из-за многоточия вопрос. Чего было дальше? А теперь выбирайте. Обвала грунта, из-за роя пчел или из-за выпрыгнувшего из самолета пассажира? О как, выбирайте.
1: Скорее всего, второй вариант. Пчелы.
0: Из-за роя пчел.
1: Да.
0: Вы считаете? А что, они налетели на самолет, потому что, как говорится, он был обмазан вот этим вот самым Г? Или медом, наоборот? Пчелы, они же не мухи. И поэтому рой пчел. А почему не обвал грунта, например?
1: Ну, такое тоже возможно. Но пчел, я думаю, они могут быть в двигателе...
0: Ого, обычная птица, а тут пчелы. Ну почему бы и да? Это окончательный ответ?
1: Ну, была не была. Давайте... Давайте второй, да, второй вариант.
0: В Индии, в международном аэропорту города Ченнаи, мужчина выпрыгнул из самолета через минуту после приземления, из-за чего основную взлетно-посадочную полосу пришлось закрыть. А я что-то не понял, он в кукурузнике, что ли, летел? Эдуард! Эдуард!
2: Нет.
0: Ну не сегодня.
1: Никогда не думал, что такое возможно.
0: Вот так вот в жизни всякое разное бывает. Дорогой Эдуард, мы слушаем внимательно ваш фирменный привет.
1: Всей России, кто слушает DFM, большой привет, солнечный. Даже там, где холодно, от Москвы, тем более, большой привет.
3: Радиоканал «Толкас» для детей старше 12 лет. Погода.
4: Это актуальный прогноз для Уфы. В столице республики воздух раскалился до летних плюс 25 градусов. В ночь на четверг будет не ниже плюс 10. Завтра это летнее тепло сохранится. При этом завтра в четверг небо могут затянуть облака, местами пройдут дожди. Спонсор выпуска – эко-комплекс «Райский берег». ООО «Удача».
5: Устали смотреть на часы в бане? Еще полчасика и все. Экокомплекс «Райский берег» представляет тариф безлимит. Только в тепловских банях и семейном банном комплексе «Отдых без границ». Тариф безлимит на все. На пар, на общение, на удовольствие. Звоните 917-777-22-22. Наш адрес: Сельская Богородская, 53. «Райский берег». Отдых по-настоящему.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Паркинг S4 в аэропорту Уфы. Это удобство от вылета до возвращения. Сутки за 250 рублей. Оставьте свою машину у нас, а мы отвезем вас с багажом на VIP-автомобиле прямо к терминалу. Когда прилетите, ваш автомобиль будет ждать вас чистым возле терминала. Подробности у администратора паркинга S4 по телефону 8-987-600-21-84.
6: Комфорт, чистота и профессиональный порядок. Это клининговая компания «Франсуа Тери». Еще одна степень свободы. Телефон в Уфе 216-25-16. francoiterie.ru.
7: Компания «102 колодца». Готовый колодец за 2 часа. Бурение колодцев и шамбо. Производство железобетонных колец. 102 колодца. Добываем воду с 2006 года. Заходите на сайт 102колодца.рф.
3: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама. Начните утро воскресенья с шанса исполнить мечты с лотереей «Мечталион». В праздничном тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
1: ВГЛ-2Т, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
2: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
3: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
4: 6+. Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: АЗ «Статнефть». Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
6: Кофе хотите?
5: Это намек?
6: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
5: Нет кофе, нет бонусов?
6: Есть. Но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
1: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
10: Любовь здесь проходит проверку.
11: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. «Ставка на любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
12: 16+.
13: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
14: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
15: От студии, подарившей нам «Собиратель душ».
16: Какое-то странное чувство.
15: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
16: Будто что-то не так.
17: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
18: Ты меня слышишь?
19: Вытащи меня отсюда!
15: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
20: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» теперь на «Ламода». Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя «Монте-Карло» на «Ламода» и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
21: Up the next.
22: А дальше тусовка.
21: On DFM.
22: Потому что радио DFM.

Ну что же, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка коротенько попытаюсь рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно День независимости мизинца левой ноги, ну или же День без недовольства. И радоваться всему, что происходит вокруг, даже если вокруг ничего и не радует.

0: Только что в эфире радио DFM, ну а в России обновили правила сдачи на права. Так, с 1 марта следующего года после теоретического экзамена будет даваться лишь 60 дней, чтобы закрыть практику. Если же этого не случится, то результат аннулируется и проходить все придется заново. Ну или пересаживаться на общественный транспорт.
1: Проводи его, Шарапов.
2: До автобуса.
0: Ну, а теперь о приятном. На очереди игра «Слово дня», за победу в которой настоящему грамотею полагается наш фирменный мерч. Что нужно делать? Сначала дождитесь моей команды, первыми дозвонитесь в студию, а потом отгадывайте правильное ударение в слове. Всем пламенный привет! Меня зовут Артем Скоробогатый, а это коротенькое, но все-таки...
3: Реклама. После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Используй раздел «Хаб» в Яндекс.Гоу. Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+. Москва. Тебя ждет жаркий дрифт-уикенд. При поддержке Радио ДФМ в столице пройдет второй этап открытого чемпионата РДС по дрифту РДС Open. Сумасшедшая конкуренция. Дым и зашкаливающий адреналин в каждом заезде. 16 и 17 мая. Второй этап РДС Open. Центр технических видов спорта Москва. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
5: Welcome back and right now.
3: А теперь тусовка
5: on DFM.
3: DFM. Потому что радио DFM.

Ну что, уважаемые грамотеи, настало время показать свои знания по русскому языку и выиграть таки наш фирменный мерч. Дозванивайтесь в студию прямо сейчас. +7 495 956 101 2.

0: Надеется, что с нами на связи уважаемый грамотей Александр. Ему и аплодисменты, собственно говоря. Александр, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Откуда к нам пожаловали, рассказывайте.
1: Солнечный Краснодар.
0: А сколько у вас там? Ну, плюс 20 точно, да?
1: Да, да.
0: Вау, класс. Здорово. Вот она, настоящая весна. Ну, в Краснодаре по-другому в это время быть и не может. А что было по русскому языку, Александр?
1: Тройка.
0: Спасибо за честность, Александр. Спасибо огромное. Ну, а шансы у вас все равно остаются достаточно неплохие. 60-40, что вы одержите победу. Я так считаю. Надеюсь, и удача тоже будет на вашей стороне. Что нужно делать? Вот вам новостной заголовок. Я его сейчас озвучу. Внутри которого будет предательский элемент скрываться слово, где вам, Александр, нужно будет правильно поставить ударение. Ну, или угадать. Если все хорошо, с нас фирменный приз. Если нет, с вас фирменные приветы. Итак, на Хайнане двое россиян получили премию «Лучший турист», так как спасли тонущего или тонущего человека. А вот теперь выбирайте. Тонущего или тонущего, Александр?
1: Я думаю, тонущего на «О».
0: Да не думайте, а верно и правильно рассуждаете. С победой!
1: Ура!
0: Ура! Троечка! По-русскому, ага. Чаще всего в причастиях нужно оговориться. Об образованных от глаголов ударение падает на тот же слог, что и в инфинитиве. Но бывает и исключение. Это рубить, терпеть, тянуть и тонуть. В них акцент смещается. Поэтому правильно говорить не тонущий, а как еще раз?
1: Тонущего.
0: Да, аплодисменты, аплодисменты. Александр настоящий молодец и, стало быть, получает звание грамотея, а вместе с этим и фирменный мерч от Радио DFM. Где привет, Александр? Срочно, срочно.
1: Всем привет, ребята, хорошего дня.
0: И хорошего настроения вместе с Радио DFM.
2: Радиоканал «Толкас» для детей старше 12 лет. Погода.
3: Это актуальный прогноз для Уфы. В столице республики воздух раскалился до летних плюс 25 градусов. В ночь на четверг будет не ниже плюс 10. Завтра это летнее тепло сохранится. При этом завтра в четверг небо могут затянуть облака, местами пройдут дожди. Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Агидель Инвестстрой».
4: Все, Дим, мы не сможем купить квартиру.
5: Почему?
4: У нас нет первоначального взноса.
5: Стоп! В ЖК «Грани» его нет.
4: Вообще?
5: Да, там квартиры без первого взноса.
4: Супер, давай бронировать.
5: ЖК «Грани». Квартиры без первого взноса.
4: Звони. 258-66-99.
6: Застройщик ООО «СЗ «Агидель Инвестстрой». Проектная декларация на сайте нашдом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучайте все условия кредита на сайте ПАО «Сбербанк».
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Не введешь промокод «Заберу»? Мы обидимся и реально заберем. Скидку 15% «Фарфор». Ладно, шутим. Оформи заказ на самовывоз с промокодом «Заберу» и скидка твоя.
7: «Фарфор франчайзинг». Бренд 113-028-002-0210. Город Уфа.
8: От вас нужна лишь 0,1% усилий, чтобы переехать в Геос.
9: Потому что первый год ипотека 0,1%. Платеж легче, решение спокойнее.
8: Квартал Геос. Телефон 266-89-89. Проект Brick Development.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Застройщик ООО «Специализированный застройщик бизнес-центр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотека от банка дом.рф. Подробности на домрф.ру.
11: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
12: Все, берем квартиру в Ленинских высотках. На главной улице города. Бизнес-класс.
13: Но там же дорого.
12: Если успеем, то недорого. Застройщик дает 50% скидки, но всего на 3 квартиры.
13: Ого, тогда и машину пора менять.
12: А машину мы можем выиграть. Купим до конца мая и участвуем в розыгрыше автомобиля. ЖК «Ленинские высотки» на Ленина. Квартиры со скидкой 50% и розыгрыш автомобиля.
14: Застройщик ООО «Город БСС». Проектная декларация на наш.дом.рф. Информация об организаторе, правилах, количестве товаров, сроках, месте, порядке их получения в отделе продаж.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Уфе. 2-912-812.

0: DFM Radio.
1: Best tracks of the week.
2: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
3: Number three.
4: Третью строчку заняли Yearbooks и трек под названием Graceland.
2: Второе место.
3: Number two.
4: С первой строчки сместили One Republic, Give Me Something.
2: Первое место.
3: Number one.
4: А вот лидерами стали Offenbach, работа Miles Away.
2: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит в эту субботу? В 15 на радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
2: Реклама.
5: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям. 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Мечтаете о новом автомобиле или квартире? С лотереей «Мечталион» эта мечта может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте, на inlotto.ru и в магазинах-партнерах.
7: ВГУ-2Д, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
9: АЗ «Статнефть». Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
10: Кофе хотите?
9: Это намек?
10: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
9: Нет кофе, нет бонусов?
10: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.tatneft.ru.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
12: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная, пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
13: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыша. Реклама АО «Хелионрус».
14: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
15: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
16: От студии, подарившей нам собиратель душ.
17: Какое-то странное чувство.
16: От продюсеров «Орудий» и «Оно».
17: Будто что-то не так.
18: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
19: Ты меня слышишь?
20: Вытащи меня отсюда!
16: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
21: Любовь здесь проходит проверку.
22: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница».
7: 16+.
0: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
23: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
24: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
23: Запускай это.
22: Полутон. В кино с 30 апреля. 18+.
3: Up the next.
22: А дальше тусовка.
3: On DFM.
22: Потому что...

0: Ну что, дорогие друзья, настало время прощаться, однако перед тем, как это сделать...
1: А напоследок я скажу...
0: Скажу о том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, в 2GIS появился режим «Шаг за шагом» для нестабильной геолокации. Он, значит, разбивает маршрут на понятные участки, подсказывает, куда идти или ехать дальше, где поворачивать и на что, собственно, ориентироваться. Если геолокация работает с ошибками, то можно вручную указать свое местоположение и продолжить маршрут. Все, на этом на сегодня. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте словом, ну и...
2: До скорого.
3: Реклама. Купили квартиру или дом? Начните ремонт правильно. Сначала сделаем дизайн, потом полностью его реализуем. Изготовим двери, всю мебель и шторы. Реформа берет все на себя. Реформа.ру.
4: 9 мая музыка говорит громче слов. Лайфстайл-центр Башкирия приглашает вас на концерт «Мы за победу». Песни военных лет исполнят артисты уфимской эстрады. Азат Вахитов, Алмаз и Айдар Юнусовы, Рустем Галиев и другие. 9 мая, 12:00. Менделеева, 205А. Лайфстайл-центр Башкирия. 0+.
5: Внимание! LG официально в Уфе. В автосеть РФ. Стильный дизайн, надежная конструкция, продуманный функционал. Все это автомобили BLG. По промокоду РАДИО первые 20 автомобилей по специальной цене. Торопитесь. Маршала Жукова, 16. Звоните прямо сейчас. 8-347-200-06-76.
6: Подробности условия акции у менеджера автосеть РФ. Количество автомобилей по спеццене ограничено.
7: BLG. Надежность в движении.
8: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе 2-912-812.

0: Радиоканал «Талкас» для детей старше 12 лет. Ди-Ньюс. На ДФМ.
1: Всем привет! В студии Александр Шереметьев. Таинственный портрет Анны Болейн и ограничения в работе мобильного интернета на майские праздники. Об этом и не только расскажу вам прямо сейчас.
0: Ди-Ньюс.
1: Мультиплеерная игра Last Flag, созданная при участии фронтмена группы Imagine Dragons Дана Рейнольдса, столкнулась с проблемами после релиза и теперь не выйдет на консолях. Игра, разработанная студией Night Street Games, вышла на ПК через Steam и Epic Games, но не смогла привлечь большую аудиторию. Даже при активной поддержке в соцсетях Imagine Dragons онлайн-проект остался крайне низким. Сотни игроков на пике и десятки в обычное время. Разработчики признали, что игра не достигла необходимого уровня популярности, чтобы оправдать дальнейшие вложения.
0: D-News.
1: В Англии нашли портрет Анны Болейн с помощью ИИ. Ученые заявили, что выяснили с помощью технологии распознавания лиц, как выглядела при жизни Анна Болейн. Профессор визуальных компьютерных вычислений университета Брэдфорда вместе с любительницей истории Карен Дэвис нашли различные рисунки, на которых могла быть королева, и сравнили их при помощи алгоритма машинного обучения с достоверными портретами ее родственников. По словам исследователей, ИИ подтвердил, что один из рисунков Ганса Гальбейна-младшего действительно изображает Болейн.
0: D-News.
1: В Москве и некоторых других городах России ограничат мобильный интернет и СМС с 5 по 9 мая. Соответствующие оповещения начали рассылать операторы сотовой связи. В них говорится, что в целях обеспечения мер безопасности возможны временные ограничения в работе интернета и СМС в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных 9 мая. На этом у меня все. В студии был Александр Шереметьев, спонсор выпуска ООО «Первая клубная стоматология» на Чернышевского 7.
2: Я Карина Гагина, врач-стоматолог и основатель первой клубной стоматологии. Верю, что медицина может быть не только точной, но и человечной. Мы создали клинику для тех, кто ценит качество, уважение и спокойствие. Лечение и протезирование на высоком уровне. Первая клубная стоматология, где спокойно, понятно и надежно. Чернышевского 7. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Ну что, друзья, середина рабочей недели, не так уж и много осталось до выходных. К слову, они снова будут длинные, что, конечно, радует. Но и работа тоже должна быть в радость, как известно. И вот девушка из Приморья тоже решила сделать свою работу приятнее, взяв с работы 700 лотерейных билетов, ну то есть украв их, по сути своей. Правда, она не учла, что шансы выиграть там не слишком большие, и в итоге она так ничего и не выиграла. Хотя, с другой стороны, если разобраться, она же скоро, возможно, выиграет около 6 лет бесплатного место проживания, так что тоже, считай, своего добилась. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов, у нас новый час и, конечно, новая возможность выиграть подарки совсем скоро. Поборемся за них, участвуйте и выигрывайте тоже.

0: Весна плавно превращается в лето. Ну, как плавно. В Москве, по крайней мере, это случилось очень быстро, и это, конечно, здорово. Хорошая погода не может не радовать. А что радует вас? Об этом мы и пообщаемся в этом часе. Вот так вопрос звучит. Какая мелочь вас радует каждый день? Присылайте ваши ответы. Ну, как привыкли, во всех доступных мессенджерах мы все прочитаем, некоторые выберем. И среди этих людей случайным образом выберем победителя, кто и получит наш мерч. То есть шанс есть у всех. Еще раз, какая мелочь вас радует каждый день. Пишите.
1: Реклама. Купили квартиру или дом? Начните ремонт правильно. Сначала сделаем дизайн, потом полностью его реализуем. Изготовим двери, всю мебель и шторы. Реформа берет все на себя. Реформа.ру.
2: Когда вокруг шум, так хочется тишины и комфорта.
3: Надежная шумоизоляция автомобиля – это «Шумов». Магазины и установочные студии шумоизоляции «Шумов». Ждем в ТК «Октябрьский».
4: Дорогой, а ты бы достал звезду с неба?
5: Зачем нам звезды? У нас есть космос.
4: Жилой комплекс «Космос» в историческом центре Уфы. Подробнее по телефону 255-16.
6: О, специализированный застройщик с 18 ФСК 6. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Не введешь промокод «Заберу»? Мы обидимся и реально заберем. Скидку 15% «Фарфор». Ладно, шутим. Оформи заказ на самовывоз с промокодом «Заберу» и скидка твоя.
8: Фарфор франчайзинг. Бренд 113-028-002-0210. Город Уфа.
9: От вас нужна лишь 0,1% усилий, чтобы переехать в Геос.
10: Потому что первый год ипотека 0,1%. Платеж легче, решение спокойнее.
9: Квартал Геос. Телефон 266-89-89. Проект Brick Development.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Застройщик ООО «Специализированный застройщик бизнес-центр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотека от банка «Дом.рф». Подробности на domrf.ru.
1: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

0: Посмотрим на ваши ответы. Вопрос был такой: какая мелочь вас радует каждый день? Хотелось узнать что-нибудь новое про вас. Привет, ZFM, это Леха. Меня радует, когда чай идеально заварился. Знаете, не кипяток, не компот, а вот прям в точку и с нужным количеством заварки. Да, это, конечно, всегда приятно. Мне, кстати, нравится холодный чай пить, когда утром его оставляешь, вечером пробуешь. Красота. Всем привет, пишет Аня. Я кайфую от того, как кот утром подтягивается, делает вид, что он главный в доме. Хотя на самом деле он и есть главный, но тут никто не спорит. Всем привет, это Игорь. Меня радует, когда автобус приезжает сразу, как я подошел. Вот, пожалуйста, действуйте так, пусть все будет по расписанию. Ну, слишком много захотел ты, Игорь. Привет, ZFM, пишет Оля из города Москва. Обожаю, когда нахожу деньги в кармане, куртки там или где-то под вещами, которые были давно там оставлены. Даже если это 50 рублей, это все равно для меня удовольствие. И еще Дим нам написал: радуюсь, когда телефон доживает до вечера без зарядки. Маленькая победа в большом энергокризисе. Будем надеяться, что ты будешь сталкиваться с этим чаще. Ну что ж, узнаем, кто у нас получит подарок. И повезло Диме. Дим, мои поздравления. Именно тебе достается наш мерч. Мы случайным образом выбрали. Так что удачи сегодня на твоей стороне.
1: Реклама. Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
2: Торговый центр «Депо» – место, где растет ваш бизнес. Высокая проходимость, современные площади и выгодные условия аренды. Станьте частью успешного проекта. Подробности на сайте depoufa.ru.
3: Вылечим английский в новом учебном году. Лингва-центр «Global Village» уже открывает набор для детей и взрослых. Занятия в районе горсовета и школы МВД. «Global Village» – английский на любой вкус. Ищите нас в 2GIS.
4: Три дня, сотни вкусов и вся Уфа за одним столом на площади Уфа-арена. С 12 по 14 июня встречаемся на 7-м фестивале «Есть Фест». Не пропусти главное гастрособытие региона. 0+.
5: Встречайте весну в своем доме. Готовые дома в коттеджном поселке бизнес-класса «Созвездие Цефей» от группы компаний «Жилой квартал» уже ждут хозяев. «Жилой квартал». Дома с душой. Построенные по ГОСТ. Предложение ограничено, не оферта. Подробнее на gkufa.ru.
6: Начни новую неделю вместе с Байрам. С понедельника по среду. Яблоки зелено-красные 149,90 за килограмм. Печенье Месин 400 грамм морковное с изюмом 129,90. Масло подсолнечное с оливковым 900 миллилитров. Здоровое меню 119,90. С 4 по 6 мая 2026 года. Ваш Байрам.
7: Смотри, Ленинские высотки. Тихий центр. А до работы 5 минут.
8: Красиво. Но бизнес-класс нам сейчас не потянуть?
7: Легко. Застройщики еще держат цены 25 года от 169 тысяч за квадрат. А еще есть квартиры со скидкой до 2 миллионов рублей.
8: 2 миллиона? Считай, ремонт в подарок.
7: ЖК бизнес-класса «Ленинские высотки» на Ленина. Цены 2025 года и скидки до 2 миллионов. Только до конца мая. Застройщик ООО «Город БСС». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Инструкция, как собрать комбо для перекуса. Шаг первый. Выберите свой любимый додстер. Шаг второй. Добавьте напиток по вкусу. Поздравляем! Вы великолепны и собрали комбо «Додстер» плюс напиток. Приятного аппетита!
4: Внимание! LG официально в Уфе. В автосеть РФ. Стильный дизайн, надежная конструкция, продуманный функционал. Все это автомобили BLG. По промокоду «Радио» первые 20 автомобилей по специальной цене. Торопитесь. Маршала Жукова, 16. Звоните прямо сейчас. 8-347-200-06-76. Подробности в условиях акции у менеджера автосеть РФ. Количество автомобилей по спеццене ограничено.
10: BLG. Надежность в движении.
11: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Радиоканал «Талкас» для детей старше 12 лет. Ди-Ньюс. Ди-Ньюс. На ДФМ.
1: Всем привет! В студии Александр Шереметьев. Нормы регистрации авто в такси от Минтранса и искусственный интеллект в шинах от Пирелли. Об этом и не только. Расскажу вам прямо сейчас.
0: Ди-Ньюс.
1: На одну зарядную станцию для электрокаров в России приходится 10 автомобилей и 15 гибридов. Таковы результаты статистики портала «Автостат». Около половины всех электрозарядных станций в России сосредоточено всего в 5 регионах. К такому выводу пришли аналитики после изучения инфраструктуры. Всего в России более 7000 ЭЗС, больше всего зарядных станций в Москве и Подмосковье. Прочие регионы, включенные аналитиками в топ-5 по обеспеченности, заметно уступают лидерам. В Питере всего 6% всех станций России, в Краснодарском крае 5%, а в Татарстане 4%.
0: Ди-Ньюс.
1: Минтранс России разъяснил порядок повторной регистрации машин такси. Требования локализации не распространяются на автомобили, которые уже работали в службе. В ведомстве указали, что требования закона о локализации не распространяются на автомобили, сведения о ВИН которых ранее содержались в любом региональном реестре. Если машина была внесена в реестр до вступления закона в силу, она может быть повторно зарегистрирована, даже если работала ранее в другом регионе. Дополнительных условий для применения этой нормы нет.
0: Ди-Ньюс.
1: Шины Пирелли получат искусственный интеллект. С помощью шин автомобиль сможет больше узнавать о дорожном покрытии. Компания объявила о приобретении 30% акций шведской технологической фирмы Universus, известной разработками в области компьютерного зрения. В ближайшее время шинный гигант планирует интегрировать эти технологии в свою цифровую платформу. На этом у меня пока все. В студии был Александр Шереметьев, спонсор выпуска ООО «Первая клубная стоматология» на Чернышевского, 7.
2: Я Карина Гагина, врач-стоматолог и основатель первой клубной стоматологии. Верю, что медицина может быть не только точной, но и человечной. Мы создали клинику для тех, кто ценит качество, уважение и спокойствие. Лечение и протезирование на высоком уровне. Первая клубная стоматология, где спокойно, понятно и надежно. Чернышевского, 7. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: время идет вперед, особенно когда приятно на улице становится. У нас уже 6 мая, и действительно, время прилетает незаметно. Давайте посмотрим, какие праздники отмечаются. Их немного. Сегодня день напитков. Вот, можете угостить чем-нибудь коллег, ну или себя, например. Также сегодня день без домашних заданий. Как говорится, детям про этот праздник не рассказываем. И еще отмечается Международный день против диеты. Так что, друзья, сегодня, как говорится, можно себя чем-нибудь побаловать. Ну, вернее, побаловать-то можно постоянно. Главное, на следующий день себя за это не ругать. Всем привет, друзья. Меня зовут Женя Кротов. У нас новый час классной музыки и новый час хорошего настроения. Конечно, вместе с возможностью выиграть подарок. Не упускайте ее.
1: Реклама. Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
2: Обновленный «Хавейл М6» создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. «Хавейл М6» сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
3: Цена автомобиля «Хавейл М6» механическая коробка передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах «Хавейл Сити» и на сайте havail.ru.
4: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
5: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.

0: квартиру сниму на суточный рент.
1: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет магнит-доставка. -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». Магнит-доставка.
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
5: Welcome back and right now.
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Каждый групповой чат рождает второй, где обсуждают первый. И если у вас нет второго чата, у меня для вас плохие новости.
0: This is
2: Evening Show
0: on DFM. Шоу Юли Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM.
2: DFM.
0: Реклама.
2: DFM.
3: У каждого есть мечта, которая ждет своего часа. Пусть она исполнится с лотереей «Мечталион». В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте и на inloto.ru.
4: ВГЛ Патент, Спортсоюз, алгоритм номер 19, Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190, 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке их получения на inloto.ru. 18+.
5: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
6: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8-28, ОГРН 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
7: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jiku.ru.
9: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-1-1-7-7-4-6-6-8-9-8-4-0. Город Москва.
2: Слушай, а что лить в современный китайский мотор?
3: То, что его понимает. Инженеры старались, теперь твоя очередь.
4: «Лобаль» — современное моторное масло, созданное с учетом особенностей китайских двигателей. «Лобаль» — оригинальное моторное масло для китайских автомобилей.
5: «Лента» — поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Гарантия качества подтвержден признанными экспертами.
6: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирская панель за 2025 год.
7: В ленте.
8: Азэстатнефть. Хорошее вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
9: Кофе хотите?
8: Это намек?
9: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
8: Нет кофе, нет бонусов?
9: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на Азэстатнефть и получаете дополнительные бонусы.
10: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
11: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес.
12: Да кто это купит? Это вообще не бизнес.
11: Но ты не слушал, потому что ты все делаешь не так.
12: Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».

0: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
1: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
2: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой. Подробности в том числе об условиях использование сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Up the next.
4: А дальше тусовка.
3: On DFM.
4: Потому что

0: а теперь мы узнаем, кто у нас получит наш мерч. Вопрос был вот такой. К чему вы чаще всего оказываетесь не готовыми? И пишет нам первый Саша. Я всегда не готов к вопросу, а что мы будем есть? Как по мне, ну вот что угодно, что попадется, то и будем есть. Что за вопрос такой? Кстати, тоже тебя понимаю, потому что, ну, все вкусно в этом мире. Всем привет, пишет Катя. Я не готова к тому, что будильник реально все-таки работает, и мне каждый раз надо утром просыпаться, даже после того, как я поздно легла. Всем привет, пишет Рома. Постоянно не готов к внезапным звонкам, особенно когда набирают мне по работе и просят чего-то сделать. Как-то не получается вовремя трубку взять. Что-то мне подсказывает, что ты просто хитрый человек. Дальше пишет Лена. Не готова к погоде, утром солнце, через час ты уже мокрый, думаешь, где свернул не туда. Ну, слушай, если ты свернула в реку, тогда да, действительно, в этом твоя вина. А так за погодой не уследишь. И еще пишет нам Артем. Не готов к тому, что выходные заканчиваются так быстро. Кажется, кто-то перематывает время на ускоренной записи. Да, это абсолютно так, но в ближайшие выходные будет времени все-таки немножко побольше, к ним мы и готовимся. Я же на этом моменте прощаюсь, но перед этим узнаем, кто у нас получит подарок. Случайным образом повезло Роме. Ром, именно тебе отправится наш мерч. Меня же зовут Женя Кротов, услышимся завтра. Всем пока.
1: Реклама. Купили квартиру или дом? Начните ремонт правильно. Сначала сделаем дизайн, потом полностью его реализуем. Изготовим двери, всю мебель и шторы. Реформа берет все на себя. Реформа.ру.
2: 7 июня. Уфа. Стадион «Динамо». Карла Маркса 2. Медиафутбол. Шоу-матч звезд Уфы против звезд Москвы. Артисты играют на поле. А сразу после матча большой концерт «Стар Микс». Только хиты и только вживую. Билеты на сайте stardefismix.rf. Генеральный партнер мероприятия. Производитель средств по уходу за полостью рта компания Ревилай при поддержке Радио ТФМ. 16+. ИП Медведев Валерий Владимирович, ОГРН, П-318-502-9040-813.
3: Дорогой, а ты бы достал звезду с неба?
4: Зачем нам звезды? У нас есть космос.
3: Жилой комплекс «Космос» в историческом центре Уфы. Подробнее по телефону 255-16.
5: О, специализированный застройщик 117 ПСК 6. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Адреналин. Скорость. Драйв, азарт и другие острые ощущения. Картинг-клуб на парковке гипермаркета «Диспорт». Работаем круглосуточно. Подробности 266-50-42. Добро пожаловать за острыми ощущениями. 6+.
7: В попытке удержать фронт немцы начинают охоту на советских маршалов и попадают в ловушку нашей разведки. Военный детектив «По следу зверя». 9 мая на РАН-ТВ. Для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Уфе. 2-912-812.

0: DFM. Лучшие моменты.
1: Ой, конечно, вот завидуешь иногда людям, у которых есть дача. Вот прям завидуешь. Но как подумаешь о том, как там все придется убирать, вот классно все-таки приезжать в гости. Приехал на все готовое, уехал. А люди на этой даче потом еще будут вкалывать.
2: Конечно, да какой там убирать? Ты же попробуй эту дачу еще сначала заморозь, разморозь. А там у тебя потекла труба. А там у тебя, наоборот, не течет, где должно течь. И все.
1: Да.
2: И деньги туда только... Отстегивай.
1: Ну, в общем, друзья, ой, советую вам всем посадить рукколу. Руккола растет как сорняк. Ее, в общем-то, не надо там супер-пупер поливать. Она как сорняк растет. А если в магазине посмотреть, сколько руккола стоит, как будто бы там над каждым лепесточком дрожали. Вот так вот.
2: Ну, ради рукколы стоит, конечно, дачный участок приобрести.
1: Естественно, да. Я считаю, да. Мне особенно нравятся люди, которые, вот я говорю, это просто классика. Нет, мы, вы знаете, мы ничего не будем сажать. Дача для отдыха. Будем в гамаке, будем шашлыки, цветочки, максимум две клумбы и достаточно. Потом приезжаешь к ним, у них там уже картохой все абсолютно засеяно, и кабачки вручают. Вот это стопроцентная жиза.
0: Погода! On DFM.

0: Реклама. Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
1: Слушается дело о весеннем насморке. У пострадавшего насморк, заложенность носа, чихание, улики. Погода еще холодная. Пыльца в воздухе уже летает. Кто виноват?
2: Разницы нет, если есть Виброцил. Универсальное средство для борьбы с насморком при простуде и аллергическом рините. Виброцил. Сезон аллергенов и бацил. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией. Полные показания в листке вкладыши. Реклама АО «Хелион Рус».
3: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
4: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля при линии оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
7: Используй раздел «Хаб» в Яндекс.Гоу. Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте трехслойная 8 штук 204 рубля с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: В ленте.
10: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
11: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
12: От студии, подарившей нам собиратель душ.
13: Какое-то странное чувство.
12: От продюсеров орудий и оно.
13: Будто что-то не так.
14: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
15: Ты меня слышишь? Вытащи меня отсюда!
12: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
16: Right now. А теперь тусовка.
17: On DFM.
16: DFM. Потому что радио DFM.
17: DFM.

0: работала. Почему именно женщина должна сидеть и ждать этого предложения? Ну, я правда не понимаю, искренне. Почему она не может взять это кольцо, подарить это кольцо мужчине?
1: А потому что так?
0: Да, потому что в этот момент, ну, истина происходит. То есть, или ты согласен, как женщина, она или говорит да, или говорит нет. Чаще, если женщина говорит нет, отношения разваливаются, правильно?
1: Ну, да.
0: Ну, вот. А так ты ничего не ждешь, у моря погоды не ждешь, просто ставишь вопрос ребром. Вот
1: неожиданно.
0: Тебе кольцо, вот да или нет. Нет, значит, до свидули. Да, значит, живем вместе, женимся, все.
1: Я предлагаю учредить один день в году какой-нибудь такой.
0: Я считаю, что он должен быть. Обязательно. Потому что, ну, столько женщин сразу, по крайней мере, расставят точки над «и». А то сидишь год ждешь, два ждешь, три. Начинаешь ему аккуратненько намекать там и так далее. Ну, это какой в этом смысл? Слушайте, это кольцо там не так и дорого стоит. Мы не жадные. Девочки вообще очень щедрые всегда.
1: Да даже не в кольце дело.
0: Да не в кольце дело. Да.
1: Вопрос тут, вопрос, ответ и все.
0: И готово. И тогда уже понятно, двигаемся мы дальше вместе или нет.

0: Реклама.
1: Когда вокруг шум, так хочется тишины и комфорта.
2: Надежная шумоизоляция автомобиля – это «Шумов». Магазины установочные студии шумоизоляции «Шумов». Ждем в ТК «Октябрьский».
3: Мы выкопали уже 102 колодца. 103-й будет ваш. Компания «102 колодца». Готовый колодец за 2 часа. Бурение колодцев и шамбо. Производство железобетонных колец. Наш сайт 102колодца.рф.

0: Б311-0269-210-0002.
1: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
2: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
3: От студии, подарившей нам Собиратель душ.
4: Какое-то странное чувство.
3: От продюсеров Орудий и Оно.
4: Будто что-то не так.
5: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
6: Вытащи меня отсюда!
3: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
7: Любимый, ты моя опора, мой герой. Но настоящая сила в здоровье. Не откладывай на потом. Позаботься о себе. Позвони в клинику «Веромед» по телефону 200-08-10. Забота о любимом – это просто. Позаботься о нем сегодня. Клиника «Веромед». Телефон в Уфе 200-08-10. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Ladies and gentlemen, introducing Ago
1: on
0: DFM.
2: Моменты.
3: Вот, кстати, по поводу почтальона. Вы представляете, какое карьерное падение случилось у голубей? Представьте, уважаемые птицы, именно им доверяли всякие письма, интимные открыточки. Только с голубем можно было это реально сделать. А потом работу отняли, почтальоны появились, и все, теперь они вынуждены свою жизнь проводить на помойках. И искать себе пропитание, потому что работы больше нет. Какая грусть! Какое карьерное падение, друзья.
4: Да, голуби — это заблудшие смс-ки.
3: Да, вот они, заблудшие наши смс-ки.
4: Недоставленные.
3: А на мой взгляд, все-таки, вот видишь, почему голубь — это интереснее намного, чем просто смс-ка? Ведь смотрите, вы, например, своего тренировочного голубя отправляете бывшему или бывшей. Мало того, что вы прислали ему там что-то такое неприятное, так если вы натренируете этого голубя, он на него сверху еще и нагадит.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Затронут очень важные темы.
1: До 30 ты что бы ни ел накануне, на ночь, хоть соленые огурцы обоешься, просыпаешься свежачок, а после 30 у тебя резко отек на все.
0: И разбудят не только вас, но и...
2: То есть будем собаку, чтобы она разбудила семью.
1: Собаку будешь?
2: Да, буду.
0: Буду. А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Вспомни, что тебе говорили, когда ты решил открыть бизнес. Да кто это купит? Это вообще не бизнес. Но ты не слушал. Потому что ты все делаешь не так. Продолжай. Откройте счет для бизнеса в Альфа-банке и подключите онлайн-бухгалтерию бесплатно. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. АО «Альфа-банк».
5: У вас же есть заветная мечта. С лотереей «Мечталион» она может стать реальностью. В тираже к 9 мая участники выиграют 100 миллионов рублей. Это можете быть вы. Покупайте билеты на почте на inlotto.ru и в магазинах-партнерах.
6: Вариал 2, да? Спортсоюз. Алгоритм номер 19. Мечталион. Срок лотереи до 29.08.2034 года. Тираж номер 190. 10.05.2026. Информация об организаторе лотереи, правилах ее проведения, призовом фонде лотереи, количестве призов и выигрышей, сроках, месте и порядке получения на inlotto.ru. 18+.
7: АЗ-Статнефть. Хорошее у вас топливо. Залить ко мне литров 30, а лучше 100.
8: Кофе хотите?
7: Это намек?
8: Никаких намеков. Покупаете любой кофе, получаете 5 дополнительных бонусов за литр топлива.
7: Нет кофе, нет бонусов?
8: Есть, но по 3 за литр. С 19 марта по 12 мая 2026 года заправляйтесь на АЗ-Статнефть и получайте дополнительные бонусы.
6: Организатор акции ООО «Татнефть АЗС Северо-Запад». Информация об организаторе акции, правилах и сроках ее проведения, количестве бонусов и условиях их получения на сайте azs.datneft.ru.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Перевести пенсию в ВТБ – это такая же классика, как закрутить на танцплощадке с той, кто много лет рядом. Запросто осилить собрание классики, а не только краткое содержание. Переведите пенсию в ВТБ и получите 3000 рублей по промокоду «Весна», а также повышенную ставку по сбережениям.
6: 3000 рублей зачисляются при переводе пенсии в ВТБ по промокоду «Весна» с 1 марта по 10 мая. Оплата покупок на общую сумму от 3000 рублей и получение первой пенсии со 2 мая по 31 июля текущего года. Подробные условия на vtb.ru. Повышенная ставка доступна при условии получения пенсии в ВТБ. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
11: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
12: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
13: До отпуска длинные ночи? Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQ J6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQ J6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQ J6 – компактный кроссовер, всегда готовы к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jiku.ru.
14: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
15: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
16: Up the next. А
13: дальше тусовка. On DFM. Потому что...

0: Лучшие моменты.
1: Ну, так всегда и бывает. Я говорю, никогда человек полностью недоволен тем, что имеет. И вот это самая большая радость, это когда остановишься в моменте и думаешь, слушай, а вроде ничего и неплохо. Поверьте, вот даже люди, у которых все, казалось бы, есть, ну, просто все хорошо, они постоянно чем-то недовольны. У них там депрессии, повышение вот этих вот всяких ментальных проблем, то есть какие-то чувства, ощущения какого-то, какой-то пустоты возникает, которые они пытаются заполнить всем подряд. А тут вроде как начинаешь вот смотреть на мелочи, и из мелочей же и складывается это ощущение счастья. Поэтому счастье действительно только ваша ответственность. Не будет, не придет счастье с другим человеком и так далее. Пока вы сами в себе не начнете его находить, оно не появится. А вот. Зато если вы будете находить это счастье в себе, то тогда оно не будет зависеть ни от кого. А это самый высший кайф. It's showtime. Погода!

0: Ladies and gentlemen, introducing Pogo on DFM. Моменты.
1: Кстати, в детстве было по кайфу со взрослыми за столом сидеть, когда тебя не прогоняют, и ты такой, да, ничего не понимаешь.
2: С открытым ртом.
1: Да,
2: ужасно,
1: да,
2: интересно,
1: да,
2: было слушать взрослые разговоры, правда. Как-то в этот момент чувствовалось себя каким-то избранным, что ли.
1: Да, да.
2: И главное сделать так, чтобы они не обратили на тебя внимания и не выгнали. Вот ты тут сидишь так, ниже воды, ниже травы, и делаешь вид, что ты очень голоден. Как бы и по третьему кругу уже салатики начинаешь наворачивать, лишь бы только не выгнали, не попросили идти за стол. Вообще, честно говоря, раздражало. И сейчас мне непонятна эта история. Детский стол. То есть детский стол, куда отдельно детей, и типа считается это круто. Для меня, вот реально, это было бы самым страшным наказанием, если бы меня посадили с детьми и лишили бы удовольствия подслушивать взрослые разговоры. А это еще так круто, когда с родаками можно тусить, когда они, помните, стол выносят и начинаются танцы. И ты так между там где-то убегаешь, так классно, а потом тебя на стульях укладывают спать. Вот это я понимаю детство. А то вот это вот, понимаешь, да ну... Нужны мне их клоуны, нужны мне Зачем мне клоун? У меня дядя Витя был. Какие клоуны? Какой клоун заменил бы пьяного дядя Витю? Кстати, друзья, напоминаем, алкоголь вредит нашему здоровью.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pogo on DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pogo on DFM.
1: Моменты.
2: А ведь есть люди, которые сейчас на вечериночку собираются, а есть те, которые уже на вечериночке, это мы с Попиком.
3: Да, всем привет.
2: У нас, кстати, новость там какая-то есть.
3: Да, кстати, как раз про вечеринки и свидания. Оказывается, что каждая вторая россиянка тратит на подготовку к свиданию более 10 000 рублей. Для меня вообще это шок-контент, что называется.
2: На самом деле мы сейчас с Попом обсуждали это за эфиром, он мне говорит, а что там на 10 тысяч? Я говорю, ты что, с ума сошел?
3: Ну, да куда
2: это
3: там?
2: Это меньшее, что можно сделать на самом деле. То есть десятка. Вот педикюр-маникюр это где-то 6 тысяч на все то, все, но это минимум, есть и дороже.
3: Так.
2: Реснички, брови. Опять же, траты на свидание, именно на свидание, они зависят от того, как часто она ходит на свидание. Если она была в браке, не знаю, там 20 лет, и вдруг решила выйти в свет, так сказать, ей придется с нуля начинать, скорее всего. Мне все-таки больше нравится сейчас вот эта тема, когда никто не старается. Объясню, почему. Потому что вот если ты все время стараешься, ты же такой все время и будешь. А так некоторые 2-3 раза постараются, а потом превращаются в то же, что были до этого. Получается обман потребителя. Лучше, чтобы он увидел тебя такой, какая ты есть. Вот как в паспорте фотография. Если полюбит тебя такой, как ты в паспорте, значит, действительно, любовь. Значит, полюбил за внутренний мир.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pogo on DFM.

0: моменты.
1: Ну что, Дмитрий, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
2: Да, с удовольствием. Сегодня Международный день счастья отмечается. А счастье же, оно уже, вы знаете, оно же в мелочах. Вот как раз эти самые мелочи мы сегодня с вами и ищем, какая мелочь для вас счастье.
1: Когда в жару принес пельмени, они не растаяли. Когда заболел в понедельник, а не в пятницу. Когда шампунь осталось на донышке, но этого хватило, чтобы вымыть всю голову. Мне интересно, а есть вообще те люди, которые просто, знаете, там на донышке остается шампунь, они просто равнодушно так в помойку. Вот без этого, что надо налить туда водички, вот так взбултыхать, а потом еще все равно вылить и до конца дожать эту историю.
2: Уверен, те же люди, знаешь, прям вот сметанку не борщом потом вынимают в баночке, а просто вот выбрасывают. Да, кайф, да, вот борща туда, вот раз ложечку в банку со сметаной и доел.
1: Да, и они, наверное, все-таки, знаешь, когда вот у них зубная паста уже заканчивается, хотя бы там ближе к концу подходят, они такие, ой, надо новую уже, что? А не вот это, вот, знаете, закрутка такая из зубной пасты. До финала дожмем. А или как, знаешь, девочки, например, если хороший тонак, очень-очень хороший, или крем для лица, ну, знаешь, мы можем дойти до того, что мы даже разрежем эту штуку и вот прям пальцем все это вот по всем стеночкам соберем. Эти и другие истории нищебродов вы можете послушать в следующей программе.

0: Реклама. Ни стыда, ни совести. Это про нас. Клуб «Бесстыжие» приглашает милых дам. С понедельника по четверг с 9 вечера до 4 утра. Танцуем для вас. Клуб «Бесстыжие». Пархоменко 155. Категория 18+.
1: От вас нужна лишь 0,1% усилий, чтобы переехать в Геос.
2: Потому что первый год ипотека 0,1%. Платеж легче, решение спокойнее.
1: Квартал Геос. Телефон 266-89-89. Проект Brick Development.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Застройщик ООО «Специализированный застройщик бизнес-центр». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ипотека от банка дом.рф. Подробности на domrfbank.ru.
4: Внимание! LG официально в Уфе. В автосеть РФ. Стильный дизайн, надежная конструкция, продуманный функционал. Все это автомобили BLG. По промокоду «Радио» первые 20 автомобилей по специальной цене. Торопитесь. Маршала Жукова, 16. Звоните прямо сейчас. 8-347-200-06-76.
5: Подробности условия акции УМ. Менеджер «Автосеть РФ». Количество автомобилей по спеццене ограничено.
6: BLG. Надежность в движении.
7: Дорогой, а ты бы достал звезду с неба?
8: Зачем нам звезды? У нас есть космос.
7: Жилой комплекс «Космос» в историческом центре Уфы. Подробнее по телефону 255-16.

0: 8-1-0-2-6-9-2-1-0-0-0-0-1-2.
1: Встречайте весну в своем доме. Готовые дома в коттеджном поселке бизнес-класса «Созвездие Цифей» от группы компаний «Жилой квартал» уже ждут хозяев. «Жилой квартал». Дома с душой. Построенные по ГОСТ. Предложение ограничено, не оферта. Подробнее на gkufa.ru.
2: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Уфе. 2-912-812.

0: Ladies and gentlemen, introducing Ago.
1: Ago.
0: DFM.
2: Лучшие моменты.
3: Вот меня тоже это поражает. Почему-то, когда надо сказать какую-то какаху, да, вот выдать какую-то негативную эмоцию, нас прям не остановить. Мы готовы рассказывать критические замечания, делать и так далее сколько угодно. Но когда нужно, наоборот, сказать что-то хорошее, признаться лишний раз в любви, объяснить человеку, почему он самый лучший в мире, мы как будто тушуемся. Как будто, знаете, есть такой момент неловкости в этот момент. Особенно, если ты делаешь это публично. Потом, если ты это делаешь публично, например, не любимому человеку, а, допустим, коллеге или начальнику, все сразу скажут: попу лижешь. Все сразу. Это естественно. То есть получается, что у нас есть индульгенция только на плохое. Мы можем говорить плохое, и тогда все скажут: смотри, какой он смелый, искренний, честный. Вот, не боится сказать гадости в глаза. А если вы, наоборот, говорите что-то хорошее, то тогда вы попа-лис.
1: А ведь люди часто действительно заслуживают хороших слов.
3: Но абсолютно, абсолютно. И нужно не бояться их говорить, а наоборот, стараться друг друга радовать и множить вот это позитивное влияние друг на друга. Мне так кажется. Поэтому, если, друзья, сегодня вы еще никому не сказали, за что вы его любите, или что хорошего в вашем близком человеке, не объяснили ему, почему он самый лучший, то сделайте это незамедлительно.
0: Ladies and gentlemen, introducing Ago.
1: Ago.
0: DFM.

0: реклама.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, зубная паста «Сплат» в ассортименте 130 граммов 100 миллилитров 199 рублей с 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
5: В ленте.
0: Когда машина важна по-настоящему, она заслуживает лучшего. Оригинальные моторные масла «Ликвимоли» доступны в России. Найдите ближайший авторизованный магазин на liquimoli.ru. Оригинальная, настоящая «Ликвимоли».
6: Обновленный Havail M6 создан из плюсов. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Майские без продуктов остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
9: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер «Черри Тига 9» с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан «Ариза 8» с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
2: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформлении автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредиты».
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: С вами новый выпуск подкаста «Полутон», где мы обсуждаем всякую жуть.
11: Хоррор-сенсация от легендарной студии А24.
12: Пускай это...
11: «Полутон». Кино с 30 апреля. 18+.
13: Welcome back and right now.
14: А теперь тусовка.
13: On DFM.
14: DFM. Потому что радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing Paco.
1: Paco
0: on DFM.
2: Моменты. А вот эти знаменитые пробки из города в область по пятницам, когда действительно все, просто все со своей рассадой соберутся туда, на природу. И самое противное, вы всегда должны это помнить, когда вы говорите: ой, давай не будем шашлыки покупать в этот раз, надоели уже. Да уже от этих шашлыков, честно говоря, вот уже поперек горла они стоят. Давай рыбу возьмем там или, не знаю, кабачки. Ну, хоть что-то такое, ну, что, опять жрать это мясо? А потом соседи начинают делать шашлык, и ты понимаешь, какая же стратегическая ошибка была допущена в этот самый момент, когда ты сказал: не надо, не будем брать, уже надоели. Потому что зависть сумасшедшая. Один запах способен вызвать ее. Вот, поэтому, друзья, если вы собираетесь куда-то на природу, и вас вдруг посетила мысль, которую я только что озвучила, все-таки немножечко, килограммчика полтора буквально, возьмите с собой на всякий случай. На всякий, поверьте, пригодится.
0: Ladies and gentlemen, introducing Paco
1: on
0: DFM.

0: Реклама. Удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи в клинике Верамед. Не откладывайте заботу о своем здоровье на потом. Запишитесь на консультацию по телефону 200 08 10.
1: Имеет противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Клининговая компания «Франсуа Терри». Профессиональная уборка помещений. «Франсуа Терри». Еще одна степень свободы. «FrancoisTerri.ru» 216-25-16.
3: Празднуем День Победы вместе с торговым центром «Депо». Вас ждут выступления артистов, полевая кухня, живая музыка и много интересного для детей. 9 мая в 13:00. Встречаемся в ТЦ «Депо». Категория 0+.
4: Ни стыда, ни совести. Это про нас. Клуб «Бесстыжие» приглашает милых дам. С понедельника по четверг с 9 вечера до 4 утра. Танцуем для вас. Клуб «Бесстыжие». Пархоменко 155. Категория 18+.
5: Мечтаешь о настоящей таверне, как в играх и фильмах? Таверна «Очаг дракона» открывает портал в твое средневековое фэнтези. Европейская кухня, тематические напитки и уникальный фэнтези-интерьер в городе. Таверна «Очаг дракона». Мустая Карима 6.
6: Вылечим английский в новом учебном году. Лингва-центр Global Village уже открывает набор для детей и взрослых. Занятия в районе горсовета и школы МВД. Global Village. Английский на любой вкус. Ищите нас в 2GIS.
7: Начни новую неделю вместе с Байрам. С понедельника по среду. Огурцы короткоплодные пупырчатые 149,90 за килограмм. Помидоры малиновка 219,90 за килограмм. Колбаса русская 500 грамм ОМКК 239,90. С 4 по 6 мая 2026 года. Ваш Байрам.
8: 9 мая музыка говорит громче слов. Лайфстайл-центр Башкирия приглашает вас на концерт «Мы за победу». Песни военных лет исполнят артисты уфимской эстрады. Азат Вахитов, Алмаз и Айдар Юнусовы, Рустем Галиев и другие. 9 мая, 12:00. Менделеева 205А. Лайфстайл-центр Башкирия. 0+.
0: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама. Купили квартиру или дом? Начните ремонт правильно. Сначала сделаем дизайн, потом полностью его реализуем. Изготовим двери, всю мебель и шторы. Реформа берет все на себя. Реформа.ру.
1: Адреналин, скорость, драйв, азарт и другие острые ощущения. Картинг-клуб на парковке гипермаркета «Диспорт». Работаем круглосуточно. Подробности 266-50-42. Добро пожаловать за острыми ощущениями. 6+.
2: Впервые в Уфе. 17 мая. Танцевальный фестиваль в «Арт-квадрат». Яркие танцевальные коллективы. Народные, эстрадные и современные. Ждем всех. Танцуй, Уфа. Подробности в сообществе «Арт-квадрат» ВКонтакте. При поддержке радио DFM. 16+.
3: Ни стыда, ни совести. Это про нас. Клуб «Бесстыжие» приглашает милых дам. С понедельника по четверг с 9 вечера до 4 утра. Танцуем для вас. Клуб «Бесстыжие». Пархоменко 155. Категория 18+.
4: Макс, бери квартиру в Ленинских высотках. Будем соседями в центре.
5: Да какая квартира? Там условия, небось, замучаешься оформлять.
4: Вообще нет. Есть рассрочка застройщика без банков. Платишь по 10 тысяч в месяц и живешь спокойно.
5: Серьезно? Скинь контакт.
4: Лови, скажи, что от меня. Мне еще и 150 тысяч бонусом выплатят. С меня ресторан. ЖК «Ленинские высотки» на Ленина. Рассрочка 10 тысяч в месяц и бонус за друга. Только до конца мая. Застройщик ООО «Город БСС». Проектная декларация на наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия рассрочки на сайте «Город БСС».
6: 7 июня. Уфа. Стадион «Динамо». Карла Маркса 2. Медиафутбол. Шоу-матч звезд Уфы против звезд Москвы. Артисты играют на поле. А сразу после матча большой концерт «Стар Микс». Только хиты и только вживую. Билеты на сайте stardefismix.rf. Генеральный партнер мероприятия, производитель средств по уходу за полостью Юрта, компания «Ревилай». При поддержке «Радио ДФМ».
7: 16+. ИП «Медведев» Валерий Владимирович. УГРН П 318-502-9040-813.
8: Не введешь промокод «Заберу»? Мы обидимся и реально заберем. Скидку 15% в фарфор. Ладно, шутим. Оформи заказ на самовывоз с промокодом «Заберу» и скидка твоя.
9: ООО «Фарфор Франчайзинг». Бренд 113-028-002-0210. Город Уфа.
10: Частное охранное предприятие «Дан» предлагает весь комплекс услуг пультовой охраны вашего имущества в доме, квартире, коттедже, даче или магазине. Частное охранное предприятие «Дан». Надежность, оперативность, ответственность. Улица Менделеева, 229. Телефон 241-3508.
11: Три дня, сотни вкусов и вся Уфа за одним столом на площади Уфа-арена. С 12 по 14 июня встречаемся на 7-м фестивале «Есть Фест». Не пропусти главное гастрособытие региона. 0+.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: субботу в 15 в DFM. Топ 30.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
2: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
3: Пятерочка выручает.
2: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
0: Используй раздел «Хаб» в «Яндекс.Гоу». Такси, метро или самокат. Фильтры помогут выбрать маршрут дешевле или быстрее. Торопишься? Садись в такси. Экономишь? Переключайся на автобус или комбинируй транспорт. Сервис строит маршрут с учетом пробок и пересадок. Работает по всей стране. 0+.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
9: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
9: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.
9: DFM.

0: Реклама.
1: Мечтаешь о настоящей таверне, как в играх и фильмах? Таверна «Очаг дракона» открывает портал в твое средневековое фэнтези. Европейская кухня, тематические напитки и уникальный фэнтези-интерьер в городе. Таверна «Очаг дракона». Мустая Карима 6.
2: Забота о здоровье – это забота о себе. Приглашаем вас пройти обследование у гинеколога Абдо Лилии Ханифовны в клинике «Веромед». Не откладывайте заботу о себе на потом. Запишитесь по телефону 246-5506. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
4: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
5: От студии, подарившей нам собиратель душ.
6: Какое-то странное чувство.
5: От продюсеров орудий и оно.
6: Будто что-то не так.
7: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
8: Ты меня слышишь? Вытащи меня отсюда!
5: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
9: Ни стыда, ни совести. Это про нас. Клуб «Бесстыжие» приглашает милых дам. С понедельника по четверг. С 9 вечера до 4 утра. Танцуем для вас. Клуб «Бесстыжие». Пархоменко 155. Категория 18+.
10: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама. Три дня, сотни вкусов и вся Уфа за одним столом на площади Уфа-Арена. С 12 по 14 июня встречаемся на 7-м фестивале «Есть Фест». Не пропусти главное гастрособытие региона. 0+.
1: Адреналин, скорость, драйв, азарт и другие острые ощущения. Картинг-клуб на парковке гипермаркета «Диспорт». Работаем круглосуточно. Подробности 266-50-42. Добро пожаловать за острыми ощущениями. 6+.
2: Впервые в Уфе. 17 мая. Танцевальный фестиваль «Варт Квадрат». Яркие танцевальные коллективы. Народные, эстрадные и современные. Ждем всех. Танцуй, Уфа. Подробности в сообществе «Арт Квадрат» ВКонтакте. При поддержке радио DFM. 16+.

0: плюс.
1: Ни стыда, ни совести. Это про нас. Клуб «Бесстыжие» приглашает милых дам. С понедельника по четверг с 9 вечера до 4 утра. Танцуем для вас. Клуб «Бесстыжие». Пархоменко 155. Категория 18+.
2: 7 июня. Уфа. Стадион «Динамо».
3: Карла Маркса 2.
2: Медиафутбол. Шоу-матч звезд Уфы против звезд Москвы. Артисты играют на поле. А сразу после матча большой концерт «Стар Микс». Только хиты и только вживую. Билеты на сайте stardefismix.rf. Генеральный партнер мероприятия, производитель средств по уходу за полостью рта, компания «Ревилай». При поддержке «Радио ТФМ».
4: 16+. ИП «Медведев» Валерий Владимирович, ОГРН, П-318-502-9040-813.
5: Милый, этой ночью я раскрою свой секрет.
6: Клуб «Кабаре» «The Secret Place», проспект Октября, 57.
5: Маршрут построен.
7: Запрещено для детей.
8: Телефон рекламной службы «Радио ТФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама.
1: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас «Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
2: ООО «Умный ритейл», Москва, Барклай 6, строение 3, помещение 8/28, ОГРН 117-78-47-26-16-02. Зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+».
5: Звук – это музыкальный сервис.

0: ладно с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Прайм. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Прайм услуги оказывает АО «ЦПЛ».
3: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
4: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
5: Любовь здесь проходит проверку.
6: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2». 15 мая в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
8: Right now. А теперь тусовка.
9: On DFM.
8: DFM.
9: Потому что радио DFM.
8: DFM.

0: реклама. Компания Neon City предоставляет услуги по ремонту и обслуживанию уличных видеоэкранов, а также ремонт световых вывесок любой сложности. Neon City. 8-927-965-56-90.
1: Не знаю, может, вы не замечали, но здесь полным-полно всяких чудаков.
2: Здесь есть вещи похуже, чем странные незнакомцы.
3: От студии, подарившей нам Собиратель душ.
4: Какое-то странное чувство.
3: От продюсеров Орудий и Оно.
4: Будто что-то не так.
5: Я не могу найти выход. Я слышу какой-то звук. Кажется, здесь что-то есть.
6: Ты меня слышишь?
7: Вытащи меня отсюда!
3: Адам Скотт в фильме ужасов «Хокум». В кино с 7 мая. 18+.
8: Ни стыда, ни совести. Это про нас. Клуб «Бесстыжие» приглашает милых дам. С понедельника по четверг. С 9 вечера до 4 утра. Танцуем для вас. Клуб «Бесстыжие». Пархоменко 155. Категория 18+.
0: Компания «102 колодца». Готовый колодец за 2 часа. Бурение колодцев и шамбо. Производство железобетонных колец. 102 колодца. Добываем воду с 2006 года. Заходите на сайт 102колодца.рф.
9: Естественная красота, которую мы знаем, это здоровье. Пройдите комплексный чекап организма, чтобы поддержать свою естественную красоту на долгие годы. Гинеколог, эндокринолог, терапевт и другие врачи готовы профессионально помочь вам в решении вопросов, касающихся вашего здоровья. Клиника «Фемини» – ваш проводник в здоровую и счастливую жизнь. Телефон в Уфе 211-93-50. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Милый, этой ночью я раскрою свой секрет.
11: Клуб «Кабаре» – The Secret Place, проспект Октября, 57.
10: Маршрут построен.
12: Запрещено для детей.
13: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе 2-912-812.

0: реклама.
1: Милый, этой ночью я раскрою свой секрет.
2: Клуб Кабаре The Secret Place. Проспект Октября, 57.
1: Маршрут построен.
3: Запрещено для детей.
4: Ни стыда, ни совести. Это про нас. Клуб «Бесстыжие» приглашает милых дам. С понедельника по четверг с 9 вечера до 4 утра. Танцуем для вас. Клуб «Бесстыжие». Пархоменко, 155. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама. Ни стыда, ни совести. Это про нас. Клуб «Бесстыжие» приглашает милых дам. С понедельника по четверг с 9 вечера до 4 утра. Танцуем для вас. Клуб «Бесстыжие». Пархоменко 155. Категория 18+.
1: Милый, этой ночью я раскрою свой секрет.
2: Клуб «Кабаре» «The Secret Place», проспект Октября, 57.
1: Маршрут построен.
0: Запрещено для детей. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама. Ни стыда, ни совести. Это про нас. Клуб «Бесстыжие» приглашает милых дам. С понедельника по четверг с 9 вечера до 4 утра. Танцуем для вас. Клуб «Бесстыжие». Пархоменко 155. Категория 18+.
1: Милый, этой ночью я раскрою свой секрет.
2: Клуб «Кабаре» «The Secret Place», проспект Октября, 57.
1: Маршрут построен.
0: Запрещено для детей. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Реклама.
1: Милый, этой ночью я раскрою свой секрет.
2: Клуб Кабаре The Secret Place, проспект Октября, 57.
1: Маршрут построен.
3: Запрещено для детей.
4: Ни стыда, ни совести. Это про нас. Клуб «Бесстыжие» приглашает милых дам. С понедельника по четверг с 9 вечера до 4 утра. Танцуем для вас. Клуб «Бесстыжие». Пархоменко, 155. Категория 18+.
5: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

0: Радиоканал «Талкас». Регистрационный номер в реестре зарегистрированных средств массовой информации. Л-номер ТУ-02-01-681. От 12 августа 2019 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Башкортостан. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Ни стыда, ни совести. Это про нас. Клуб «Бесстыжие» приглашает милых дам. С понедельника по четверг с 9 вечера до 4 утра. Танцуем для вас. Клуб «Бесстыжие». Пархоменко 155. Категория 18+.
2: Милый, этой ночью я раскрою свой секрет.
3: Клуб «Кабаре» The Secret Place. Проспект Октября, 57.
2: Маршрут построен.
1: Запрещено для детей.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Уфе. 2-912-812.

0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Милый, этой ночью я раскрою свой секрет.
2: Клуб Кабаре The Secret Place, проспект Октября, 57.
1: Маршрут построен.
3: Запрещено для детей.
4: Ни стыда, ни совести. Это про нас. Клуб «Бесстыжие» приглашает милых дам. С понедельника по четверг с 9 вечера до 4 утра. Танцуем для вас. Клуб «Бесстыжие». Пархоменко, 155. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

0: Радиоканал «Талгаз». Регистрационный номер в реестре зарегистрированных средств массовой информации. Л номер ТУ 02-01-681. От 12 августа 2019 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Башкортостан. Радиоканал для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Ни стыда, ни совести. Это про нас. Клуб «Бесстыжие» приглашает милых дам. С понедельника по четверг с 9 вечера до 4 утра. Танцуем для вас. Клуб «Бесстыжие». Пархоменко 155. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы радио DFM в Уфе. 2-912-812.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Ни стыда, ни совести. Это про нас. Клуб «Бесстыжие» приглашает милых дам. С понедельника по четверг с 9 вечера до 4 утра. Танцуем для вас. Клуб «Бесстыжие». Пархоменко 155. Категория 18+. Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Уфе. 2-912-812.

Открытие радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал «Талгаз». Регистрационный номер в реестре зарегистрированных средств массовой информации. Л-номер ТУ-02-01-681. От 12 августа 2019 года. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Башкортостан. Радиоканал для детей старше 12 лет.